Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

руками рвать карманы, на них кормить любовью города, пуская ее прямо в провода, на мониторы и телеэкраны. Забыть о голой некрасивой правде взамен на голую красивую любовь.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Вот, я тогда тоже немножко скажу. Подсел на сканворды, программу скачал в айфоне, сканворды. 89 на сегодняшний день 1513 человек играет. Я пока первый.
1: Ну, уже несколько лет. А где, чтобы других сориентировать, на, и, может быть, с вами сыграют кто-то из наших?
0: Сканворды? Нет, там играешь с роботом, там друг с другом не играете. Там просто надо разные кроссворды. И судоку, и графические, там что только нет всякие.
1: Все понятно, хорошо. Ну, спасибо, что позвонили. Далее. Это вообще на самом деле круто. Сергей из Донецка. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Привет всем. Значит, с детства играл в шахматы на довольно-таки высоком уровне. Значит, возможно, это привело способность аналитически мыслить. В 98 году, когда начали раскручиваться букмекерские конторы, стал работать в этой системе. И вот до сих пор я довольно-таки успешно играю в букмекерской конторе. Скажу вам, что это прекрасная интеллектуальная игра, которая, если отсутствует азарт, а есть только аналитика, всегда приносит доход. Вот поэтому рекомендую всем, но без азарта.
1: Скажите, пожалуйста, тогда, сколько вы поднимаете в месяц, скажем так, спросим так?
2: Значит, нет стандарта.
1: Ну, плюс-минус от меньшего к большему.
2: Ну, на чемпионате мира примерно 300 тысяч.
1: Неплохо вы живете, неплохо. Но это ладно, это чемпионат мира, можно сказать, золотой момент. А в остальные месяцы вот сейчас...
2: Тут стабильности нет. Когда есть аналитика, вы знаете, посмотрел в день, никуда не лежит глаз. Поэтому не азартный, повернулся, пошел. Ага. А когда видишь события, которые тебе нравятся, это совсем другое дело. Кроме того, читаешь много литературы, анализы других, игроки, которые рассказывают сами, какие у них планы на этот турнир. Поэтому, обладая информацией, всегда можно сделать правильный выбор.
1: Отлично.
2: Без ошибок тоже не бывает. Но опять же,
1: это понятно.
2: Когда ошибка... Да, и есть очень много американской литературы, кстати, на тему, как играть в букмекерской конторе. Поэтому, если кто-то заинтересуется... Пожалуйста, интересуйтесь.
1: К плохому приучайте. Не все же без азарта.
2: Нет, это
1: спасибо. Спасибо. Да. Хорошая прибавка к пенсии. Спасибо. Звонок хороший. Всем спасибо, кто звонил. Сегодня, дорогие друзья, сейчас послушаем песню в начале следующего часа. В рамках большого эфира уже вернемся и продолжим наш эфир. Никуда не переключайтесь.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный философ Андрей Коробов-Латынцев о философии конфликтов.
2: Теологии войны – это исследование такого вот высшего измерения войны, связи войны с какими-то там божественными силами. Если вдуматься, христианская теология войны, она сопрягается с телеологией. По Аристотелю «телос» – цель. Телеология – учение о цели. Есть такая книга, книга «Брани Господь». Это один из утерянных текстов. И там вот по преданию записаны все вот священные войны, которые Бог даровал иудеям и которым он ставил какие-то цели. Но поскольку для Бога нет времени, то там, надо полагать, записаны не только все войны, которые были, но и все войны, которые будут. И наша война, я так полагаю, тоже там должна быть. И вот тут действительно теология, она совпадает с телеологией, потому что цель любой войны, ее определяет для нас Господь Бог. Для чего нам война дана от Бога? Вот это самый главный вопрос теологии, который нам нужно поставить. И нужно вынести, по сути дела, урок какой-то вот из этого осмысления. Как писал Владимир Эрн, русский философ, достаточно тоже известный, и вот Эрн говорил, что война – это большой экзамен, а к экзамену надо готовиться.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Целями атаки ВСУ в Краснодаре и Ставропольском Невинномысске стали логистические центры «Wildberries». Это сообщила основательница компании Татьяна Ким. Она отметила, что приоритет компании – люди, и поблагодарила команду за оперативную эвакуацию. Тем не менее, при атаках пострадали 8 человек. Кроме того, ранее сообщалось, что обломки беспилотников повредили жилые дома в Краснодаре. В Армавире после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. К тушению привлекли сотрудников МЧС и спецтехнику.
0: О политике.
3: Россия не будет признавать решение «Большой двадцатки», принятое без ее участия. Это заявил посол по особым поручениям российского МИДа Марат Бердыев. Он отметил, что Москва считает невозможным принятие решения в формате G20 без учета позиции нашей страны. По словам дипломата, российская страна поддерживает контакты с Госдепартаментом США и американским посольством, чтобы избежать дальнейших осложнений. Бердыев добавил, что получаемые сигналы из Вашингтона являются обновлением.

0: обнадеживающими, однако Москва сохраняет бдительность.
1: О важном.
0: Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что они с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом наладили оперативный обмен списками пропавших без вести и их проверку. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС. По словам Лантратовой, стороны достаточно оперативно проверяют, находятся ли эти люди в плену или их нет на территории Украины. Еще одно направление совместной работы – договоренность о взаимных посещениях пленных. Правозащитница также отметила, что на данный момент известно о более 300 пострадавших без вести пропавших без вести жителях Курской области. При этом всех курян, находившихся в плену, удалось вернуть.
1: О запретах.
0: Во Франции детям до 15 лет запретили соцсети. Такой законопроект одобрил французский парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Верификация возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Штрафные санкции для детей и родителей не предусмотрены. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89,76, курс юаня 11 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Луки ФМ, Катя Пахомова и Антонио Киев сегодня встречаем в стиле техно.
4: В стиле тектоник.
3: В стиле тектоник. Я, кстати, не разбираюсь в этих направлениях, никогда не танцевала вот эту...
4: Лабуду?
3: Да, лабубу. Встречаем в среду маленькую пятницу, напоминаю, сегодня у нас, не знаю, какое число.
4: 22-е вроде бы.
3: 22-е. 22-е число сегодня.
4: Окей.
3: Everybody.
4: Придумали трек только что.
3: Да, вот мы только что на самом деле с Антоном за эфиром разговаривали о концерте, который прошел вчера.
4: В Витебске.
3: Вчера?
4: В понедельник, по-моему.
3: Или в понедельник в Витебске, да, это был Славянский базар. И там в рамках этого фестиваля выступала одна из, по нашему с Антоном мнению, лучших исполнительниц российской эстрады.
4: Одна из самых нестыдных исполнительниц.
3: Нестыдных, да. Зиверт. Я, кстати, не знаю, как ее зовут.
4: Юля.
3: Юля. Я знала, но я забыла, скорее всего.
4: Ну, это с утра бывает, особенно в среду.
3: Вообще, мне сегодня было не проснуться. Я вообще хотела спать.
4: Потому что тебя зовут не Ивар.
3: Ивар.
4: Да, всего лишь Екатерина.
3: Тебе понравилось имя?
4: Да, Ивар, ты первый был.
3: Да, Ивар, ты был первый.
4: Ну, это в совокупности прикольно звучит очень.
3: Да, если кто-то не понимает, о чем мы с Антоном, то не пугайтесь, так всегда.
4: Да, просто у меня был такой, знаешь, матч. Я в пятницу вел мероприятие, 18-летие, и там один из друзей...
3: 18-летие! Скажи медленно. Проговори каждую букву этого слова вслух, 18-летие. Как это было давно?
4: Это мы на онлайн-уроке сейчас с тобой.
3: Я сейчас плачу.
4: Так вот, я же о чем говорю. Там был парень по имени Вулсар.
3: Как?
4: Вулсар.
3: Вулсар?
4: Да, причем он сначала пошутил, он говорит, меня зовут Артем. А я смотрю на него, и я вижу отчетливо, что...
3: Что это не
4: ну, там
3: Артем!
4: Явно не Артем, да. Я говорю, ну ты же... Ну, ты же шутишь, наверное, да? Тебя явно не Артем зовут. Говорит, да, так Артем — это мой друг, на самом деле, а меня зовут Вулсар.
3: Вулсар, да. Это какие корни имени, я хочу узнать.
4: Может быть, какой-то...
3: Нет, у меня просто тоже очень часто, вот я буквально делилась недавно в своих соцсетях, сейчас пишу, буквально недавно делилась в своих соцсетях, что я работаю на удаленке с детьми из разных уголков России и даже мира, можно
4: так
3: сказать.
4: А, не из Великих Лук?
3: Нет, а у меня детки были даже там с Штатов, там с Испании и так далее. Ну, русскоязычные,
4: штатные
3: русскоговорящие,
4: детки.
3: Штатные всякие, да. И что я хотела сказать?
4: Ну, то, что у тебя много детей разных.
3: Встречается, да, много интересных имен. Вот одним из них был Ивар. При всем при том я сначала сказала Ивар. А-а-а. Потом думаю, ну, это же не Иван. А вот, кстати, имя Вулсар не является широко известным и распространенным.
4: А написано это чей народ?
3: Мужское имя может иметь несколько восточное происхождение, семитское происхождение и тюркское происхождение. Вот так вот, слушай.
4: А насчет Ивар, это гораздо более...
3: Азербайджанская культура.
4: Да, для нас, миллениалов, мне кажется, Ивар — это более популярное имя, потому что странно, что человек с именем Ивар не предложил тебе чашечку кофе после урока. Ароматного и душистого.
3: А почему, напомни мне, я потерялась в твоих, как обычно, вот этих...
4: Отсылки к поп-культуре, да?
3: Да. А кто это был?
4: Актер Ивар Калныш, который рекламировал кофе еще в начале нулевых.
3: Господи, Антон.
4: Чашечка.
3: Ну ты в меня веришь,
4: конечно.
3: Ты не конечно.
4: Помнишь? Нет. Чашечка ароматного и душистого кофе. Не помнишь? Что...
3: Нет.
4: Актер Ивар Калныш.
3: Я даже не знаю такого. Иногда я удивляюсь, насколько Антон вот знает всю эту, знаете, российскую и мировую эстраду.
4: Это да.
3: Нет, он как отчебучит что-то. Вот, ты что, не помнишь? Вот тогда, в 1998-м, был такой вот певец. Я понимаю, что я себя-то в 98-м не помню, хотя я была уже в вполне сознательном возрасте.
4: Но.
3: А Антон помнит еще и какого-то певца, и какого-то актера.
4: У меня фрагментарная память. У меня что-то врезается и не вырезается никогда.
3: Антон, ну вообще, мне кажется, это круто.
4: Наверное, да. Это круто. Странные таланты. Рубрика.
3: Да. Нет, мои ненужные таланты, которые как бы в жизни не очень сильно пригождаются, особенно в диалогах с такими людьми, как я, которые не помнят, что было вчера. Он мне говорит про Ивара Калныша какого-то. Вообще не понимаю.
4: Я даже уверен, что есть подборки на разных сайтах, типа там под музыку, как он говорит, ну, с какими-то мемами наверняка.
3: Ну, чего только сейчас нет.
4: Скину тебе потом.
3: Обязательно скидывай. Вообще, мне кажется, сейчас на мемы уходит все чисто вот так по щелчку. Вот буквально вчера я видела очередной мем и, соответственно, историю, как он появился. Оказывается, на борту корабля просто там какой-то человек, который в высокой должности, ну, относительно высокой, да, не матрос, что-то там объяснял стыковку там или что-то такое. И в реале у него была крайне нецензурная речь. Он махал руками, бросал микрофон. Но микрофон, понятно, это громкоговоритель, который вот именно на корабле используется. И это все, естественно, под музычку сделали. Это все сделали, естественно, такое, знаешь, движовое. И появился новый мем. А по факту это просто человек работал.
4: А, я не видел такое.
3: Да, слушай, я тоже как бы его на просторах интернета так не сильно встречала часто. Но вот конкретно в разборах мемов, оказывается, он присутствует довольно-таки и часто.
4: А как же ведущий прогноза погоды в Санкт-Петербурге?
3: Не встречала тоже. Ну, может
4: такой
3: быть,
4: очень забавный дедушка, харизматичный.
3: Может быть, я встречала, но вот опять же, как бы не помню.
4: Очень много всяких мемов, поэтому...
3: Да, на самом деле, вот я буквально... Я же собираюсь ехать в лагерь в августе, и я думаю, как-то надо же с молодежью быть рядом.
4: А ты хочешь посмотреть список чего-то, да?
3: Мемов.
4: Весь,
3: ну,
4: всех.
3: Популярные мемы. И вот тоже буквально вчера наткнулась на вот эти короткие видео, которые рассказывали о подборке интересных мемов в разрезе популярных мемов. Вот. И ты знаешь, я половину из них не знаю. И мне почему... Я начала читать комментарии, думаю, может быть, я... Ну, то есть человек сделал подборку мемов и говорит, типа, вот для детей, мемы для детей. Вот пусть они там изобразят, вспомнят, откуда, чего, кого, как зовут и так далее, и тому подобное. И я начала читать комментарии, думаю, господи, ну неужели... Ну я же не старая, ну я же вот еще, боже мой, тут это, понимаешь ли... как это, баба-ягодка опять.
4: Но
3: ну почему же,
4: знаешь... же
3: я не знаю этих мемов?
4: Ну ты же знаешь 6-7.
3: Да, 6-7, 6-7, hey.
4: Да.
3: Я не понимаю, правда, вообще, зачем, какая смысловая нагрузка.
4: Я тоже не понимаю, но
3: а ты про черемшу...
4: бит прикольный просто.
3: Про черемшу слышал?
4: А вот это
3: для
4: нет.
3: Здоровья малыша, черемша.
4: Нет, как это, детская реклама?
3: Это какой-то трэш. Ты знаешь, что черемша — это помесь кого? Тигра и зайца?
4: А, я думал, это типа черешня.
3: Льва и тигра. Нет, вообще черемша — это растение.
4: А ты говоришь, помесь животных каких-то.
3: Да, это вот тоже... Я не знаю даже...
4: Сюр какой-то.
3: Да, я не знаю, как объяснить вообще вот начало того, что это взялось, откуда это взялось и как это взялось. Но когда я начала активно искать информацию в интернете о том, что такое черемша, мне вполне себе адекватно начал выдавать самый популярный поисковик, что это растение. А потом уже следующая ссылочка была. Это вот этот зверь, который стоит на двух ногах, значит, как будто бы кенгурячьих. У него морда льва и уши зайца.
4: Иногда непонятно, над чем смеются подростки.
3: Вот вообще.
4: Самый главный прикол.
3: Как сказала Ксения Анатольевна, мне кажется, я попала в психбольницу, когда ей начали про секс-7 петь. И я, наверное, здесь как-то ее поддерживаю. Но, тем не менее, я начала говорить с того, что еду в лагерь работать с молодежью, и я пытаюсь как бы вникнуть, понять, принять, простить им это. Но, признаться честно, это очень непросто.
4: У тебя дочка есть, которая может помочь? Или там другой возрастной
3: другой уровень? Возрастной диапазон, наверное. Все-таки большинство мамов вот про черемшу она тоже не знает. А ребят мои, которые там с четвертых, третьих классов, они в курсе, что такое черемша. И более того, у меня дочь, у нее направление больше, знаешь, блогеров посмотреть, каких-то популярных блогеров. Когда я их смотрю, этих популярных блогеров, у меня мозг вытекает из ушей. Я просто не могу это слышать, видеть и понять.
4: А еще с учетом того, зная, сколько они зарабатывают на этом.
3: Мне становится еще хуже.
4: Да, да.
3: И ты знаешь, я все время говорю, как ты можешь смотреть эту чушь? Она говорит, мама, это не чушь. Это популярные блогеры, они вот там воссоздают какие-то игры. Они еще стримеры, ты знаешь, кто такие?
4: Знаю.
3: Вот. Еще и стримеры есть, оказывается. Эти блогеры, они же стримеры. Я понимаю, что каждый зарабатывает как может, но
4: хочется видеть что-то достойное, да?
3: Да.
4: Почему человек зарабатывает?
3: Хочется...
4: Каким талантом?
3: Да, понять, вот, а как это вообще происходит. Ну, он, Виталь, ну правда.
4: А Виталий просто скрытый стример.
3: Правда? Ты скрытый стример? Покажешь мне свои стримы?
4: Виталий из Six7.
3: Нет, а он просто сидит, играет в игру и говорит... Нет, я, Виталий, не про тебя говорю, а вот про этого стримера, который...
4: А, я думал, Виталий убил.
3: Не-не-не, Виталий не видела.
4: Убили, может?
3: Нет, не видела. Нет, вот этот стример сидит, значит, у него камера направлена на него и на его экран. Запись экрана у него там идет. Или как это делается с технической точки зрения, я не знаю. И вот он сидит, я сейчас пойду, молоток возьму. Пошли. То есть даже речь не поставлена.
4: И у многих, кстати.
3: Когда ребенок это слушает, я хочу как минимум, чтобы она... слышала какую-то поставленную речь какого-то грамотного человека. Пусть он будет блогером, пусть он будет не зарабатывать. Все? Да?
4: Да? А мне, я думал,
3: Виталий
4: еще только
3: обиделся.
4: Начало.
3: Виталик обиделся, сказал, все, вы что, не понимаете?
4: Ограничимся первым выходом и попрощаемся. Но нет.
3: Вернемся спустя небольшой промежуток времени.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
6: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» — это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
9: А знаете ли вы что?
10: В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед.
11: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
4: Всем приветики!
3: Доброе бодрое утро! Среда, маленькая пятница. Сегодня в эфире Катя Пахомова, Антон Киев. И мы тут что-то зацепились, да, про поколения, про песни, про всякие разные мемы.
4: Да.
3: И вот я Антону только что показывала...
4: Черемшу.
3: Черемша — это тело зайца, а не кенгуры, кстати. Кенгуры.
4: Ты кенгуры?
3: Нет, просто он когда сидит, черемша, у него непонятно, что это заяц.
4: Какой кошмар. А сзади Ленин.
3: А сзади Ленин. И вообще в советские мультики. Ну погоди, мы, кстати, вчера ходили с ребенком к стоматологу, и нам включили старые советские добрые «Ну погоди», где волк еще в нормальный волк, а не с этими замазанными всякими штуками. Короче, с удовольствием посмотрела.
4: Нецензурная версия, да?
3: Да, да, да. Оказывается, вообще этот мультик — это вообще что-то из разряда очень даже неполезного. Хотя, как по мне, мультик топовый, и не вижу ничего вообще сверхъестественного и страшного, что там показывают, потому что, как я уже вот говорила, да, сейчас популярные различные блоги, стримы, шоцы и всякое такое, тиктоки, и вот там, мне кажется, гораздо меньше цензуры, чем в старом добром. Ну, погоди.
4: Ну, это такое своего рода роуд-муви еще советское. То есть, ну, вот некое приключение, которое...
3: Опять у него вот этот отрезок чего-то того, чего он знает, он решил так вот блеснуть передо мной, но как бы это бесполезно. Я признаюсь, что я не в курсе.
4: Есть такой кинематографический поджанр, когда герои путешествуют из точки А в точку Б, и с ними приключаются разные события.
3: Есть такой мультик «Катя и Эф».
4: Это новое что-то?
3: Ну, это относительно новое, это достаточно старое. Катя и Эф,
4: так.
3: Они как раз-таки
4: тоже,
3: «Куда
4: да.
3: угодно дверь» приставка. Катя и Эф, так и называется, «Куда угодно дверь». Мультик, на самом деле, интересный. Он рассказывает про то, как работают там заводы стекла, как делают гравировки. Как, ну, много всего очень интересного, информация реально полезная. Мультик почему-то этот на экран телека выходил, но как-то локально очень. А мне понравился.
4: На ВТРК. Ты говоришь, локально.
3: Осторожно.
4: А, не настолько?
3: Нет.
4: Не показывали у нас.
3: На, господи, каналах-то на этих, российских вообще.
4: Федеральных.
3: Федеральных, забыла слово. Вот, мультик очень популярный, и у них как раз-таки там они из точки А в точку Б, они открывают двери, перемещают сюда, про что хотят узнать. При всем при том, F это вот еще из разряда чего-то необычного, такое какое-то странное с большой головой чудо, нос у него каплей, глаза, и он все время говорит «круглое».
4: Потрясающе.
3: Очень высокоинтеллектуально.
4: Да, современная мультипликация, так она выглядит.
3: Да, да, и я смотрю, что волк, который в целом не очень много разговаривал, он был гораздо приятнее и симпатичнее. Но сам мультик «Катя и Эф. Куда угодно дверь», если не смотрели, можно даже взрослым посмотреть. Это из типа мультиков про фиксиков, когда они вот реально что-то объясняют интересное.
4: Сейчас очень советуют новый китайский мультфильм. Называется «Маленький демон путешествует на запад». Как-то так он называется, и очень сильно его хвалят. Это семейное такое полотно, очень крутое, и на уровне мультфильмов Миядзаки. Что-то очень такое культовое.
3: Слава богу, я не знаю.
4: Что именно? Миядзаки?
3: Миядзаки.
4: Но «Унесенные призраками» ты, скорее всего, смотрела?
3: Нет.
4: Нет?
3: Нет, я не смотрела «Унесенные призраками», я смотрю...
4: Признаками только.
3: Признаками. Меня уже можно уносить признаками.
4: «Принцесса Мононоке».
3: Нет, я не смотрела эти мультики. Это что-то из анимешной истории. Я ненавижу аниме. Да простят меня все, кто его любит. Но я не люблю.
4: Другое чуть-чуть.
3: Мне было даже тяжело Sailor Moon смотреть.
4: Правда?
3: Да.
4: Ты не заходила?
3: Мне заходил сама подача мультика. Мне заходил сценарий. Мне заходила вот эта вся фишка. Но мне не заходили прорисованные герои. Это мультипликация, этот вид... именно мультипликации, он мне не подходит. Мне нужно вот это, знаешь, кунг-фу панда, вот это.
4: Что-то диснеевское, да?
3: Вот это вот.
4: Пиксаровское.
3: Да, диснеевское, пиксаровское. Я смотрела вчера или позавчера мультик «Прыгуны».
4: Знаю, наслышан.
3: Ну, мультик так себе, но вот это, знаешь, прорисовка, где они все вот такие вот их пожамкать хочется. Они вот это все так классно, мне понравилось.
4: Это же прям новинка пиксаровская.
3: Да, прыгуны, да. Но вот он не так давно был в кино. Угу. А, что-то еще мы смотрели. Я уже забыла, что. Значит, неинтересно.
4: Ну, значит, да. В кино ходили вы на что-то, на какие-то там про животных что-то, я помню, собирались. Про котов.
3: Не, не ходили.
4: Какой-то фильм про котов.
3: Фильм про котов?
4: Да, в кинотеатре.
3: Нет, не сходили мы на
4: такое. Надо афишу посмотреть, я тебе скажу.
3: Да?
4: Такой фильм мы собирались.
3: Я, кстати, хочу посмотреть афишу, потому что у меня ребенок выдал, что она хочет большую порцию попкорна. Ну, а у меня неразрывно попкорн идет с кино. С кинотеатром и с тем, что нужно сходить посмотреть кино.
4: А ты пробовала там попкорн, где с дубайским шоколадом, как-то так называется?
3: Ой, господи, нет, конечно.
4: Я пробовал.
3: Попкорн — это должен быть попкорн. Не надо вот это усугублять все.
4: Или как сказал бы Дима Иванов, вот эти, вот ваши.
3: Вот эти, вот ваши, непонятно. Дима Иванов иногда как скажет, да, такое ощущение, что ему уже лет 100.
4: Ну, а как тому человеку, интонации которого он сказал бы? Филиппу Бедросовичу.
3: Да, 100%. Смотри, это вдруг Филипп Бедросович слушает сейчас нас.
4: А вот сейчас...
3: Пу-пу-пу будет.
4: Да, своей гигантской стразой проткнет дверь студии, где мы сидим.
3: Это очень смешно. Я сразу свизуализировала, у меня очень хорошо работает.
4: Я понимаю.
3: Я, кстати, очень плохо могу сгенерировать картинку. Ну вот, знаешь,
4: нейросети?
3: Типа написать, да. Но очень хорошо могу представить, когда мне человек уже сгенерированную свою картинку рассказывает или какое-то словосочетание. Вот у меня уже сзади, позади, за дверью стоит Филипп Киркоров. Он, значит, вот с этой большой стразой. Я ее даже представляю, сколько у нее граней.
4: Да, а Виталий придерживает его золотой микрофон.
3: За блестящий костюм.
4: Да.
3: Вот. У меня с генерацией картинок плохо, а вот с визуализацией очень хорошо.
4: Мне...
3: Я, кстати,
4: ну,
3: хотела
4: давай,
3: спросить
4: давай.
3: У Антона.
4: Про праздник.
3: Да, про праздник. Да. Мы заговорили про зумеров, про новое поколение. Антон мне вот еще в первом выходе говорил, что он вел 18-летие, праздник 18-летия, день рождения ребенка, да?
4: Да, я даже пошутил в микрофон, что это такая некая франшиза. Почему? Потому что это уже третий праздник, который я веду в рамках этой семьи.
3: Ох.
4: Да, первый был 3 года назад, пригласила меня Ксения, не Фадеева, другая, провести ее юбилей. Потом через год мы ведем у ее брата юбилей, а в этом году в пятницу мы ведем 18-летие у ее дочки.
3: Ну,
4: вот
3: клево.
4: Прикол. Это, знаешь, это такой самый главный мотиватор, в первую очередь, для ведущего, придумывать новые интерактивы, новые конкурсы.
3: Потому что люди одни и те же.
4: Ты не будешь повторяться, потому что уже нельзя.
3: Да, да, да. В основном-то, наверное, был семейный круг, который...
4: Конечно.
3: На первом празднике присутствовали.
4: И на втором, и на третьем.
3: И на втором, и на третьем, да. То есть тебе приходилось очень непросто.
4: Да, в целом все те же самые люди. Плюс впервые друзья... Не юбилярши, это и пока еще нет. 20 будет юбилей.
3: А 18 не юбилей?
4: Да, я думаю, нет. Это просто типа новый этап в жизни. Друзья были ее. И там был Вулфсар среди всех. Вот я поэтому про него и говорю. Но там был такой лайт-режим у меня. Почему? Потому что я отвел 2 часа, оставил диджея, и мне потом надо было идти вести через дорогу музыкальный квиз.
3: Uh-huh.
4: Я поэтому с корабля на бал, я не мог остаться на полноценное проведение.
3: Uh-huh.
4: Вот, а потом я пошел на квиз.
3: Uh-huh. И тебя даже взяли на неполноценное.
4: Ну, такие бывают.
3: Неполноценное,
4: да,
3: проведение.
4: Это
3: хотела сказать по-другому, но это обидно.
4: Да?
3: Да.
4: Неполноценное проведение. Как можно обидно сказать?
3: Я тебе скажу за эфиром, ты так не обижайся. Напомни, я могу забыть.
4: Ты имеешь в виду какое-то дебильное проведение?
3: Да нет, нет, все, потом расскажу. Короче говоря, тебе понравилась публика 18-летняя? Ну, наверняка там были сверстники, скорее всего, да, из друзей.
4: Ну, это такое, получается, выпускной на минималках, потому что их мало, а выпускников обычно много.
3: А, ты же ведешь выпускные, тебя этим не удивить.
4: Ну, в целом, да. Просто мне понравилось другое. Ну, то есть, помимо атмосферы, мы же вели в новом зале, получается, сейчас в кафешке, которая на Ленина. С английского она переводится.
3: А,
4: угу. Для друзей.
3: Да.
4: Они открыли второй...
3: Она сейчас так и называется, потому что у нас англицизмы все удалились, насколько ты знаешь. Так и называется.
4: И получается,
3: сейчас.
4: Я сейчас рекламирую.
3: Да.
4: Блин, а так надо говорить теперь for friends? Да. Чтобы не рекламировать.
3: Говорить нельзя, потому что это англицизм.
4: А, я не знаю.
3: Ну, ты знаешь, в рамках маленького города, в принципе, я думаю, что мы не говорим, что они такие суперклассные и что-то еще. Мы просто говорим, где, локацию. Я не думаю, что это страшно.
4: Новый зал открыли очень симпатично. симпатичный, уютный, стильненький. Теперь есть место, где посидеть днем, и есть место для банкетных всяких посиделок и шумих.
3: Намного там человек? Мне для себя интересно.
4: А, ну не настолько много прямо, но вот когда у нас было 20 человек в зале, это было прям уютно. Угу. Мне кажется, 50 уже нет, не поместится.
3: Ну, ясно. Короче говоря, тебе вайб 18-летия понравился.
4: Но это не первое 18-летие, которое я веду, поэтому окей.
3: Я просто не представляю, о чем с ними беседовать, честно сказать. Ну, тебе же нужно подготовить программу, вот это все как-то ориентироваться. А, ты говоришь, кстати, вот ты мне сказал, нужны другие интерактивы, да, вот, потому
4: конечно,
3: что семья, франшиза и так далее.
4: Да.
3: А я сразу почему-то в своей голове придумала, что первое мероприятие — это юбилей взрослого человека, второе мероприятие — юбилей второго взрослого человека, третье мероприятие уже помладше. И к каждому юбилею тебе нужно подготавливаться конкретно под этого человека, нет?
4: Да, есть такое. Но есть плюс в том, что это происходит не за одну неделю, это происходит годами, то есть я успеваю что-то наработать новое, и для меня не составляет, в принципе, труда продемонстрировать какую-то новинку. То есть в этот раз, например, я попросил много всяких видеоархивов, и что я с ними сделал? Мы показывали видосы на экране, и надо было при помощи моих вопросов и вариантов ответа догадаться, что происходит в конце этого видео. То есть я в какой-то момент...
3: Что было дальше?
4: Вырезаю,
3: ЧБД.
4: Обрубаю видео, никто не знает, что в конце, потому что этих архивов, кроме заказчиков, никто не видел. И там был прикол, обманка. Например, вот Аня едет в машине. Аня — это девушка. 2 минуты у нас есть, да, как раз. Вот она едет в машине, ее снимают на видео, и она засыпает. На самом деле там ничего не происходит в конце. То есть камера просто уходит на переднюю часть дороги и выключается. Мои варианты ответа. Первый. Камера уходит на первую часть салона. Второе. Аня просыпается в Великих Луках, потому что они были тогда, ехали в машине по Италии. И третий вариант. За окном пробегает страус. И они сидят такие и думают: блин, ну, наверное...
3: Страус!
4: Ну, ответили, камера переходит в переднюю часть салона. Я говорю, ответ принят, смотрим. И там я на нейросети сделал, спит Аня, едет машина, и пробегает страус, и забегает в салон. Но такие нежданчики, они очень круто заходят.
3: Ну, это прикольно. На самом деле сейчас много чего можно делать с нейросетью. Я точно так же подготовила на свой юбилей сюрприз для мужа и для родителей. С помощью нейросети оживила фотографии, но это пока что мой максимум. У меня генерация видео так на плохом уровне пока.
4: Это роскошный максимум.
3: Спасибо, да. Антон. Вот. Правда, мужу не оживляла, мужу просто сделала там подборку видео и фото, и всего, короче. А вот у родителей именно старые фотки, вот этих черно-белые, оживила и наложила там звук, вот, знаешь, такое, сделала мини-видео, и им прям очень понравилось.
4: Это очень мило, мне кажется.
3: Да. Слезу пустили, слава богу, значит, все удалось. Ну, а у нас удались новости на волнах Луки FM. Слушаем.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Псковской области подходит к концу приемная кампания в высшее учебное заведение. Абитуриенты могут подать документы до 25 июля. В колледжах прием продлится до середины августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале мессенджере Макс. Для удобства выпускников на портале госуслуги работают сервисы поступления в ВУЗ онлайн и поступления в СПО онлайн. С их помощью можно выбрать учебное заведение, подать документы и следить за статусом заявления. Сервисы стали доступны благодаря президентским нацпроектам. 5 побитых беспилотников противника ликвидировали эксперты взрывотехники у ФСБ России по Псковской области за летние месяцы. В ведомстве напомнили, подходить к сбитому беспилотнику или отдельным фрагментам запрещено. Также нельзя пользоваться телефонами и радиотехникой вблизи беспилотников. В случае обнаружения беспилотника сообщить по телефону дежурной службы регионального ФСБ 8 811 12 72 52 00. Напоминаем, в регионе действует указ губернатора о запрете публикации распространения информации, фото и видеоматериалов о пролетах беспилотников и их последствиях, а также работе систем противодействия беспилотникам. Музей церковной истории Великолукской епархии продолжит сезон сборной экскурсии, которая состоится в 14:00 в день открытого посещения музея в субботу 25 июля. Экскурсию по музею, расположенному на втором этаже Великолукского епархиального управления на улице Ставского, 63/4, проведет сертифицированный экскурсовод Людмила Владимировна Скоп. В этот день музейная экспозиция открыта для посещений с 10 до 16 часов. По сложившейся традиции, обзорную экскурсию по музею дополнит рассказ о святых иконах, храмах, памятные даты, которых отмечаются в ближайшие дни. Экскурсия пройдет в рамках Года единства народов России.
1: О валютах.
13: Доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек, юань 11.56.
1: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 22 градусов. Служба информации радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, Катя Пахомова, Антон Киев. И вот мы уже к серединочке нашего шоу «Утро с той ноги» подобрались.
4: Я разблокировал твои воспоминания, показал видео.
3: Да, Ивара Калныша. Разблокируйте воспоминания. Я очень часто натыкаюсь на видео из нашего миллениального детства, и там показаны такие вещи, о которых ты, ну, в обычной жизни, наверное, не вспомнишь. Ну, какие-то там жвачки, какие-то там, я не знаю, анкеты для девочек. Вот это вот все. И ты, ну, они у тебя где-то, может быть, очень глубоко в этих...
4: воспоминаниях? В памяти?
3: Сейчас, подожди. Я вспоминаю Шерлока.
4: А что именно?
3: Где у него дедуктивные... там... Где у него там были эти... Не чакры, а как?
4: А я не вспомню, наверное. Ты литературный источник какой-то имеешь в виду?
3: Нет, именно фильм? Киношный.
4: Не знаю, какие у него там чакры.
3: Блин,
4: не-не-не, я
3: Виталик,
4: такие, ты такие, я такие детали не помню точно.
3: Чертоги разума!
4: Чертоги разума?
3: Витал, я тебя обожаю!
4: Ничего себе.
3: Просто красава! Да, чертоги разума. Mm-hmm. Вот он в них типа уходил и искал ответ. Ой, как я хочу Шерлока пересмотреть.
4: Какого, британского или...
3: Конечно, британского.
4: Какой так выражался? Бенедикт Камбербэтч?
3: Конечно, Бенедикт. С кем еще? Другого я не представляю. Кстати, Шерлок, который...
4: Молодой Шерлок, видела?
3: Да, я пыталась посмотреть, мне не зашло.
4: Ну, как-то так.
3: Мне также не зашла книга Ремарка...
4: «Три товарища».
3: Нет, «Три товарища» топ, а вот на Западном фронте «Без перемен» нет.
4: Потому что там много военных действий?
3: Наверное, потому что очень сейчас тяжело это читать в наше время. Ну вот как-то мне не идет, и все.
4: Там атмосфера еще. Кстати, фильм, посмотри, хороший. Он тяжелый, правда, но круто снятый.
3: Да? Угу. Ну, тяжелый в плане, что это война.
4: Да, и подача такая, я считаю, что сильная. Год примерно 21-й.
3: Угу.
4: Выход.
3: Может быть, я лучше посмотрю. Я вот взяла в библиотеке целенаправленно книжку, потому что ты мне тогда посоветовал. И я понимаю, что, ну, наверное, я еще не на том уровне, чтобы такую литературу читать. Мне очень тяжело она дается. И я все равно пытаюсь, я уже полкнижки одолела.
4: О, ты Пелевина попробуй почитать.
3: Нет, я не буду читать Пелевина.
4: И мы тебя не увидим ближайшие полгода.
3: Я знаю, что это такое, да. Я предпочитаю что-то более... Хотя «Три товарища», она тоже такая книга, достаточно... Ну вот с точки зрения депрессивного показано, да, вот голод, послевоенное время, вот отсутствие работы, все не очень хорошо. Но тем не менее, этот цветок надежды и любви возникает. Кто не читал «Три товарища», обязательно почитайте. Я вот мужа заставила, он говорит, я ничего не понимаю, это какая-то ерунда.
4: Но эта книга больше про, знаешь, состояние. Там нет какого-то сюжета определенного. Там есть просто атмосфера и ситуация некоторая.
3: Да. Но мне зашло такое. Сейчас вот «Триумфальную арку» хотела взять, а в библиотеке нету. Представляешь?
4: Это очень странно.
3: Это очень странно. Я думаю, что подразобрали все-таки. Люди-то тоже читают. И, как я уже делилась в эфире радиостанции, что в библиотеке очень много людей.
4: Я просто покупаю книги.
3: И не детей. Мне жалко денег.
4: Ну, если ты не книгофил, то, конечно, нет.
3: Мне жалко денег, и у меня очень мало места для них. У меня есть очень много книг, они лежат вот в кровати.
4: А в под, ты имеешь в виду, да? Какой-то
3: да, открываешь вот так вот, а там вот в кровати прямо.
4: Буквально ты спишь на страницах.
3: Буквально сплю на страницах. И пол кровати из нее, но мне больше, ну, некуда, все, у меня нет места. Если бы у меня там был, может быть, какой-то дом с кабинетом, и, знаешь, сразу же у меня в голове мультик «Красавица и чудовище», его библиотека, вот Белль заходит, и это вот большая круглая комната, и где все уставлено книгами. Ты что так смотришь? Ты что, не помнишь этот фрагмент?
4: Я помню фрагмент, просто...
3: Я в тебя сейчас кинусь чем-то.
4: Я подумал, что у тебя поэтому литературные такие сны. Потому что ты спишь на странице.
3: Литературу, у меня нет снов вообще, мне кажется. Я только прикасаюсь к подушке и такая, все, пока.
4: Я просто подумал, кто в этой истории мог бы быть подсвечником.
3: Ты.
4: Я? А потому что горящая дылда.
3: А Дима часы?
4: Кстати, да.
3: Мне кажется, нам пора экранизировать. Тебе нужно твои умения генерирования видео немедленно сделать. А я буду этой, чайником.
4: Мы на Хэллоуин придем сюда, на эфир.
3: Чайником.
4: Чайником будешь?
3: Да, буду скакать.
4: Помню такой, да.
3: А кружкой будет дочь моя.
4: А кто будет чудовищем? Витал сыграет?
3: Нужно, наверное, сначала найти красавицу и от этого отталкиваться.
4: Найдем.
3: Как мы в это русло попали? Напомни. Напомни, пожалуйста.
4: Это клиповое мышление.
3: Как мы здесь очутились? Да,
4: кстати. Потому что ты начала рассказывать про некуда книги девать.
3: Да, некуда книги девать. Это, во-первых. А во-вторых, я вот тоже, кстати, делилась с Ксенией, по-моему, что мне нравится сам библиотечный вайб. Меня прям втыкает. Мне круто. Я прихожу в библиотеку. Ребята, вы когда были последний раз в библиотеке? А я вот прихожу, у меня читательский билет
4: есть. Я в феврале был.
3: Да? Ты прям ходишь в библиотеку?
4: Мы снимали там видео.
3: Нет, это другое, нет.
4: Я не хожу, потому что я покупаю просто.
3: Ну вот, а ты попробуй приди туда в библиотеку, в читальный зал.
4: А что, там читать сидеть?
3: Да!
4: Ничего себе.
3: Это так круто. И ты проходишь мимо всех этих стендов с разными книжками. И сам факт того, что вот ты держишь в руках книгу, которую читала, ну там, я не знаю, 100 человек. И которым тоже понравилось. И знаешь, это так прикольно. Это, ну, как-то атмосферно очень. И меня это безумно воодушевляет
4: тебя, да?
3: И будоражит, да. Мне очень нравится именно эта библиотечная атмосфера. Я, наверное, ее ни на что не променяю. Покупать книги, да, круто, я считаю. Но у меня нет лишних денег, честно скажу, тратиться на это. Потому что, когда заходишь посмотреть, сколько стоят книги на том же самом маркетплейсе, там ужасаешься, одна книга 1000 рублей.
4: Ну, там новинки точно, да.
3: Да, и я понимаю, что как бы, ну, какие-то есть у меня книжки. Кстати, «Призрак оперы», вот классная книжка тоже у меня есть. «Цветы для Элджерона» тоже у меня есть. Потом что-то такое еще не вспомню. Очень много книг есть различных по психологии. Вообще огромное количество книг. Это, знаешь, почитать вот это. Или книги из разряда «Как просто жить».
4: Классику можно подешевле найти, кстати. И в твердой обложке по 200 рублей в том числе.
3: Да.
4: Можно.
3: Вот, кстати, классика — это то, что, на что я хочу перейти, потому что я осознала тот факт, что классики я читала только в школе отрывками, урезками или в кратком содержании, а хочется все-таки перечитать и пересмотреть с точки зрения своего возраста уже.
4: А вот какие-то свежие бестселлеры, там, от 1500 и больше.
3: Да, да, да.
4: Это
3: да,
4: если
3: да.
4: Ты фанатеешь от автора, конечно, ты купишь эту книгу, а так зачем надо?
3: Да. Если есть библиотека.
4: Да, один раз прочитать.
3: И, кстати, библиотечный фонд очень здорово пополняется. Например, у нас в библиотеке на Гражданской есть конкретно стенд, где новинки. Книги, которые, ну, вот выкупила либо библиотека, не знаю, как библиотека пополняется, да, либо привезли там тудым-сюдым. И очень много детской литературы, действительно, вот из тех, которые вышли недавно. Я буквально вот видела книжку на просторах социальной сети, что вот ее написали, она такая классная, интересная, и вот она уже в библиотеке стоит. Здорово. Мне кажется, что это круто.
4: Ну, может, у них просто с автором взаимодействие какое-то?
3: Я сомневаюсь, что с какими-то, у каких-то авторов с Великими Луками какое-то взаимодействие. Посмотри вообще вокруг.
4: Ну, если только у наших местных.
3: Да, местные авторы, кстати, тоже классные. У меня есть пару книг местных авторов, а еще у меня есть большая книга «850 лет городу Великие Луки». Она такая, знаешь, достаточно объемная, и там вся история Великих Лук, начиная с года основания.
4: Она у тебя там под стеклышко спрятана, да, как реликвия?
3: Нет, ты знаешь, ее все смотрят, ее все треплят, мы всем ее даем смотреть, потому что она невероятно захватывающая. Кстати, Дмитрий Белюков участвовал, один из авторов этой книги, но, естественно, Орлов там был, как же без него, правда? И очень достойная. Прям я залипала, и более того, у меня даже ребенок залипал. Когда я показывала какие-то места, архивные фотографии, где вот мы ходим, гуляем, и я говорю, вот смотри, а это вот это. Он такой, да?
4: Дмитрий Анатольевич, вообще это мой декан из университета.
3: Дмитрий Анатольевич много чей декан, но не мой, кстати говоря.
4: А ты не училась в Волгавке?
3: Нет, я не училась в Волгавке. Если бы я училась в Волгавке, возможно, моя жизнь сложилась бы как-то иначе.
4: У меня вообще более глубокая история с литературой, потому что у меня есть родственник и знаменитый детский писатель. Вильям Козлов. Наверное, я об этом рассказывал уже где-то, раз уж мы на территорию книг зашли. Заслуженный гражданин Великих Лук. И его книги читают на разных, скажем так, уроках литературы. Задают читать.
3: Круто.
4: Вот, я читал «Юрка Гусь». Еще была популярная книга такая «Президент Каменного острова». И еще для взрослых он писал «Андреевский кавалер». Это трилогия про советского шпиона. Короче говоря, если заглядывать в родословную, то это примерно мой троюродный дядя. У него есть еще сын, Вильяма Козлова уже нет живых давно. У него есть сын еще Юрий Козлов, и он тоже стал писателем, и он периодически приезжает в Великие Луки из Москвы давать пресс-конференцию, мастер-классы. И помню, когда мы случайно столкнулись в формате интервью, я ему в шутку намекнул, что как бы я чуть-чуть родственник, он не знаю, поверил ли он мне. Но...
3: А, вы, то есть, не знаетесь с ними?
4: Нет, к сожалению. У нас не настроена эта опция общения, потому что слишком далекая родня, слишком далекий путь. К сожалению, нас с ней познакомили.
3: Я удивлена, что ты еще не написал и не скинул древо.
4: Да, а древо же можно сделать, да?
3: Конечно.
4: За определенную сумму. У тебя есть древо?
3: Я делала древо, когда училась в школе, выступала на всероссийском конкурсе с этим древом, и, собственно, так попала в «Орленок». Где оно находится физически, это был такой большой альбом, мы делали с мамой его, еще с бабушкой. Мне кажется даже, что двоюродная прабабушка была еще тогда жива и тоже подсказывала нам. Вообще древо — это очень интересно. Ты знаешь, буквально вчера... Я видела, что с помощью нейронки тоже можно сделать свое древо. Нужно ввести определенный промпт, ответить на ряд вопросов, и вот, собственно, может попробовать. Ну, а мы пока что идем на небольшую рекламу на Лукифа.
17: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
18: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
20: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
22: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
23: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Доброе бодрое утро, Луки ФМ. Катя Пахомова, Антон Киев сегодня в эфире. Мы с Антоном хотели вообще-то рассказать про праздники, но нам почему-то никак не войти в это русло.
4: Да потому что что-то отвлекает вечно.
3: Я?
4: Да, например, некоторые ведущие.
3: А праздники-то сегодня очень интересные, на самом деле. Очень есть о чем поговорить. Вот, например, Всемирный день мозга. 22 июля отмечается, знаешь, относительно недавно этот праздник появился у нас и был, естественно, предложен Всемирной ассоциацией неврологов. Цель праздника – акцентировать внимание на здоровье мозга и функционировании нервной системы.
4: Учимся читать с Катей Пахомовой.
3: С Катей Пахомовой. Я вот как человек, который страдает мигренью, буквально вчера вечером, перед вот этим дождем ночным, я чувствую, что-то начинает голова болеть.
4: Так.
3: И я почему-то думала, вдруг показалось, полежу немножко.
4: Надо почитать ремарка.
3: И все прошло. Нет, на самом деле, это, конечно, вообще главный орган в нашем организме, поэтому нужно очень внимательно относиться и к нему, и вообще в целом ко всему здоровью.
4: Или, как говорили учителя в школе, серое вещество включили. Обидно звучало.
3: Да.
4: Серое вещество. Да. Как будто, знаешь, какой-то инопланетный моллюск, который прилетел захватить Землю.
3: Да.
4: Серое вещество.
3: При том, что наука серьезно взялась за изучение мозга относительно недавно, в начале 20 века. Его исследованием занимались еще древние шумерские и египетские ученые. Но никто не сомневался, что это и в Египте было вообще изначально придумано, что есть где-то мозг в человеке.
4: Возможно, его звали Вулсар.
3: Да. Причем последние 3000 лет до нашей эры даже проводили трепанацию черепа. Прикинь.
4: Круто.
3: Вообще, трепанацию черепа. 12 лет этому празднику всего лишь.
4: Тамада веселые, конкурсы прикольные.
3: Да, и конкурсы интересные. А еще сегодня интересный день, день находок.
4: Наход ноги,
3: да. День, который относится, я считаю, к нам. Это день трудяги. Так что можете всех трудяжек поздравить сегодня.
4: Ты считаешь себя трудоголиком?
3: Да. До мозга костей. И при всем при том, у меня есть такая проблема, я не могу отдыхать.
4: Я не умею отдыхать вообще.
3: Я не умею отдыхать, не умею расслабляться, и у меня даже, когда я читаю книжку, ну, то есть я как будто бы должна отдыхать, я сижу, щелкаю семечки, потому что я понимаю, что я бездействую. Это дурная привычка ко мне, и мне не сконцентрироваться. Короче говоря, я считаю, что это проблема всех миллениалов, потому что тоже недавно наткнулась на ролик из разряда «Скажите, как вас принимают на работу, скажите, что вы умеете делать?» И миллениал такой: «Что надо будет, то я и сделаю. Типа, я научусь всему». Это действительно так.
4: Да, грамотный подход.
3: Грамотный подход. Ну, я не знаю, насколько он грамотный, насколько он рациональный, потому что... Как сказать, мы слишком много на себя берем, и, соответственно, из-за того, что мы слишком много на себя берем, нам жить тяжелее становится. Те, кто разграничивают локально какие-то свои умения, им проще.
4: У меня мозг всегда активизирован. Да. Сам думает.
3: У меня тоже, поэтому я не знаю.
4: Поэтому у тебя мигрени.
3: Поэтому я не исключаю, да, что у меня мигрени именно из-за того, что я не умею отдыхать и не умею вот как-то балансировать между работой. Я вот вчера, например, до 10 часов вечера тоже сидела, работала.
4: Ты можешь себя обрадовать тем, что это недуг аристократов, мигрень.
3: Да?
4: Да, ты знала об этом?
3: Нет, не знала.
4: Но что только...
3: Ну, хоть что-то.
4: Богатые и знаменитые страдают таким недугом.
3: Ну, наконец-то! Мне теперь осталось только выяснить, а когда я буду богатой и знаменитой? Ну, тут совсем чуть-чуть. Пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Ну, как будто бы.
4: Вот когда Катька Суета станет блогером года, по версии какого-нибудь издания, тогда да.
3: Катька Суета никогда не станет блогером года, потому что уже так лень пилить этот контент.
4: Блогером десятилетия.
3: Да... Это так тяжело и сложно, при всем при том, я вижу, как девчонки поднимаются и поднимают аудиторию, там комьюнити настраивают с помощью просто роликов каких-то там смешных, не смешных, да, вот просто.
4: Но ты обрати внимание, а какой контент они делают?
3: Вот, тебя... Контент, который вообще не мой, никак ко мне не относится.
4: Лайтовый, и... да, нейтральный какой-то.
3: Да, да, на хихоньки, на хахоньки, ничего серьезного, и я так не могу.
4: Но тебе надо по социалке, чтобы прямо был какой-то нерв, да, чтобы был зацепить кого-то.
3: Не хочу никого зацеплять, мне вообще достаточно всех моих подписчиков, я вам передаю привет, пламенные объятия, и все, не, больше мне никто не нужен.
4: Ну, а мы пожелаем Катьке Суете добиться успехов и стать популярнее, чем, ну, например, Рома Желудь.
3: Вот я, кстати, не знаю, что это такое Рома Желудь.
4: Его считали нашим Джастином Бибером когда-то, потому что он в Москве открывал концерт, ну, выступал на разогреве у него.
3: Да?
4: А сейчас Рома Желудь снимается в реалити-шоу для звезд, который проходит реабилитацию. Такая вот веселая судьба.
3: О, я даже не знаю.
4: Не помню, на каком канале выходит, то ли Пятница, то ли РЕН-ТВ, вот где-то там.
3: Господи, какой это ужас.
4: Да-да-да.
3: Реабилитацию сейчас... от каких-то зависимостей?
4: Ну да-да-да.
3: Ужасно.
4: Ну, у нас такие передачи в наше время.
3: Вот плохо, что у нас такие передачи, потому что передачи про путешествия... Вот мне, кстати, на Пятнице нравятся передачи про путешествия, про какие-то открытия, про что-то еще. Достаточно много интересных. И даже кулинарные мне нравятся.
4: Вот мы, знаешь, недавно был у нас на эфире клип «Вы мышление», записывали с Владом Павловым, который шеф-кондитер, победитель шоу «Молодые да. на ЖДВ». И мы с ним обсуждали по поводу рейтингов на Пятнице, то, что сейчас тенденция путешествия немного отошли на второй план, и сейчас там около 4 передач про кулинарию.
3: Да.
4: Около 4.
3: Потому что людям нравится смотреть.
4: Потому что рейтинги, да.
3: Да. Людям нравится это смотреть, и они отвечают запросам из разряда, что приготовить, там, что сделать и так далее.
4: Или это просто приятный фон
3: какой-то. И плюс ко всему, это всегда все равно в разрезе шоу сделано. То есть есть какие-то популярные, как Ивлев, Акзамов, ведущие, конкретно кулинары. И есть вот молодые ребята, которые к чему-то стремятся, конкурируют друг с другом, что придумывают.
4: Конфликты там разные, да.
3: Да, конфликты разные происходят, а людям же только дай, да, вот это посмотреть.
4: Хлеба и зрелищ.
3: Хлеба и зрелищ. И плюс ко всему, кстати, раз уж ты заговорил, я так скажу, что мы недавно были
4: в
3: кондитерской. Раз уж я дала тебе слово. В кондитерской, где работает Влад. Да.
4: Так.
3: И очень понравился нам муссовый. Хотя я не люблю вообще муссовые пирожные. Я не люблю их. Муссовое пирожное манго, по-моему. Или манго-маракуйя там было. Очень вкусное.
4: Советуешь?
3: Да, советую. Прям советую. Хотя это третий мой поход в это заведение. И вот только он был удачным. А, кстати, еще Наполеон по-себежски. Это вообще отвал башки. Наполеон по-себежски.
4: Прикольно.
3: Но он же Влад Себежа вообще.
4: Да.
3: Вот. И у него есть свой рецепт Наполеона. Наполеон по-себежски.
4: Круто. Но это надо попасть просто на его смену, я так понимаю.
3: Не знаю. Но вот мы как-то попали, вы заказали чизкейк. Он был невкусный. Но мне не зашел. И Наполеон по-себежски. Это был просто отвал башки. Это очень вкусно. Вот не знаю, может быть, мы просто попали на то, что он был свежайший. Возможно. Ну, а у нас свежайший гороскоп на волнах Луки ФМ. И сегодня 22 июля, среда. День потребует душевного тепла и искренности. С близкими надо постараться говорить честно, без хитростей. Желательно не только сегодня днем, но и, в принципе, всегда. И поехали. Овны.
4: Но я никогда его не нахожу вовремя.
3: Ну
4: знаешь,
3: ладно.
4: Но
3: Овны, четкие письменные договоренности о совместных делах работают лучше устных соглашений. Помните об этом. Тельцы и спокойный диалог позволят решить возникающие острые вопросы в отношениях с партнерами. Близнецы, вы в состоянии хорошо справиться с большим количеством дел, особенно если разделите их на небольшие части. Раки, избегайте возможности разобраться в том, что давно откладывали. Львы, тревоги первой половины дня найдут успокоение через поддержку близких во второй половине. Девы, приятный гармоничный фон разговора сегодня поможет мыслить острее и точнее. Весы, после обеда у вас появится возможность приобрести то, что вам давно хотелось.
4: Я готов.
3: Давай.
4: Скорпионы, сегодня вам будет проще договориться в вопросах, которые касаются лично вас.
3: Стрельцы, погрузитесь в себя и найдите ответы на самые важные вопросы.
4: Козероги, небрежность в словах или эмоциональность в общении создадут осложнения.
3: Водолеи, звезды прогнозируют благоприятный фон для укрепления деловых отношений, используйте этот момент.
4: Ну и рыбы, сегодня может обостриться интуиция, вопросы, которые вы долго откладывали, потребуют срочного ответа.
3: Ну и пусть этот чудесный день, среда, маленькая пятница, принесет вам хорошее настроение. Несмотря на погоду, не огорчаемся, впереди еще целый месяц лета, так что радуемся и...
4: Просыпаемся.
3: Просыпаемся.
4: Да, но, конечно же, погода — это не самое главное. Главное — погода в душе и настроение.

0: вами. Но возвращаться к этому эпизоду и тащить опять его символы на главные места – это путь в исторический тупик. Давайте оставим историю в покое. Нам есть чем заниматься в нашей
1: Спасибо.
0: Стране.
1: Спасибо. Сергей Станкевич, историк-политолог, независимый аналитик. Благодарим.
2: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вы находитесь на лечении в стационаре, и лечащий врач назначил вам диагностические или лечебные процедуры, но их не проводят. Даты не определены, выполнение откладывается в связи с очередью. Такая ситуация опасна прогрессированием болезни и развитием осложнений. Что делать? Нужно вспомнить, кто всегда на вашей стороне. Ваша страховая медицинская компания. Да-да, та самая, которая выдала полис ОМС. Обратиться туда за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Звоните на горячую линию или напишите через сайт вашей страховой компании. Шаг второй. Опишите ситуацию, когда и с какими жалобами вы обратились, в какую медицинскую организацию, какой диагноз был поставлен, какое лечение назначено, наступает ли улучшение и как меняется ваше состояние. Шаг третий. Сделает страховая. Страховой представитель свяжется с медицинской организацией и окажет содействие в решении вашего вопроса. В большинстве случаев одного звонка от страховщика достаточно, чтобы необходимые обследования и процедуры назначили в кратчайший срок. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
3: Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Один человек погиб, еще 10 пострадали после атаки БПЛА на Краснодарский край, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, погиб сотрудник. При атаке на складской комплекс в Краснодаре пострадали 10 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушения пожара. К потушению привлекут вертолет, это сообщили в краевом оперативном штабе. Сейчас огонь тушат 105 человек и больше 30 единиц техники. Также сегодня ночью был атакован логистический центр «Вайлдберрис» в Невинномысске. Пострадали 5 человек. Работа складов «Вайлдберрис» в Краснодаре и Невинномысске приостановлена, сообщили в компании. Губернатор Ставропольского края объявил режим ЧС в зоне пожара на логистическом комплексе в Невинномысске. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак по складам. Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией. Документ позволит ближневосточному государству в будущем обогащать уран на своей территории. Соглашение рассчитано на 30 лет и по оценкам может стоить десятки миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal. Ожидается, что соглашение вызовет споры в Конгрессе, где многие выступают против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке.
3: Об импорте.
6: Россия в мае сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимального уровня с 2022 года. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Российские компании везли духов и туалетной воды из стран ЕС на почти 18 миллионов евро. Это в полтора раза меньше, чем месяцем ранее. Сильнее всего сократились поставки из Нидерландов почти 18 раз, а также из Бельгии. Кроме того, Россия вдвое снизила импорт парфюмерии из Италии и Испании.
3: Об образовании.
6: Прием заявлений на бюджетные места в российские вузы по программам бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, сообщили Минобрнауки. Конкурсные списки абитуриентов будут опубликованы 27 июля на сайтах вузов и на портале госуслуги. Согласие на зачисление по основному конкурсу будут приниматься до 5 августа. Приказы о зачислении опубликуют 7 июля.

0: 8 августа. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 22 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюба ВКонтакте», канал и группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, вас приветствую.
3: Доброе утро.
2: Ваш телеграм-канал, у вас много на самом деле, но вот основной, по-моему, персонально по делу Минченко называется, да?
3: Да. Тоже,
2: да, рекомендуем, подписывайтесь, друзья, много интересного. В Череповце торжественно открыли памятник Иосифу Сталину, ну и советскому металлургу Ивану Бардину. Об этом чуть-чуть попозже. А сначала хочу с вами обсудить заявление Александра Залдостанова, байкера-хирурга, который на открытии памятника Сталину в Череповце заявил: «Россия – это огромный гигантский мотоцикл, на котором мы, обняв спасителя, летим к небесам, туда, где кончается всякая высота».
3: Ну, а какого комментария вы меня ждете?
2: Какого-нибудь, на самом деле. Вот вы наверняка же видели, да, эту божественную цитату во всех смыслах этого слова.
3: Ну, я видел.
2: И сразу наверняка какая-то реакция у вас определенно была. Можете ее транслировать в эфире.
3: Ну, Залдостанов, он эксплуатирует архетипический образ шута. И, ну, в принципе, вот он выдал очередную такую фишку, видимо, как раз с расчетом на цитирование, что мы с вами обсудим, что мы вернем его в информационную повестку, потому что хочу заметить, где-то года три его вообще не было видно после начала специальной военной операции, просто
2: исчез. Куда там ночные волки эти ездили, что-то делали они?
3: Ну, как, не, они начали ездить вот буквально там где-то год-полтора назад, а одно время он вообще пропал просто с радаров, а потом вернулся, да, вот эта вот идея там поехать куда-то. Вот, тем более у него сейчас еще, так сказать, большой подарок в этом фильме с Джудом Ло, там выведен он прямо под своей фамилией, как один из, так сказать, главных элементов системы еще при Владиславе Суркове.
2: Это «Кремлевский волшебник», который фильм.
3: Да, да,
2: «Кремлевский волшебник». Друзья, посмотрите, кстати говоря, рекомендуем. Да, просто сформулируйте свое мнение. Не рекомендуем с точки зрения хороший-плохой фильм, но ознакомиться стоит определенно. Так, ну ладно, не хотите обсуждать там подробно это заявление, не будем с вами нестись к небесам, где кончается всякая высота, тогда к другим заявлениям. Может быть, кстати, туда, к небесам, где кончается всякая высота, несется президент Азербайджана Алиев. Вроде бы как у нас мир, и мы вообще за мир, дружбу и жвачку. Понятное дело, что действительно вот есть определенное стратегическое сотрудничество, которое выгодно обеим сторонам. И помириться лучше, чем поссориться. Слава богу, что помирились. Алиев об этом сам не без иронии, правда, заявил, пошутив накануне о том, что у нас здесь, кроме прочего, все-таки репрессии есть, политологов там каких-то, значит, у нас в иноагентство загоняют. И вот еще любопытно, съездил к Мерцу в Германию, и там сказал, что Россия не может вас нефтью и газом снабжать. Мы можем. А еще сказал, что тайная встреча проходила между несколькими представителями России и несколькими представителями Германии. И на этой встрече обсуждалось мирное урегулирование. И его, Алиева, почему-то не проинформировали об этом. И он это заявил на встрече с Мерцем. Мерц, конечно, открестился. Вам слово.
3: Ну, если брать отношения с Азербайджаном, то, учитывая то, что Россия действительно очень сильно отвлечена на проведение специальной военной операции, страны на ее периферии могут себе позволить гораздо больше, не могу сказать, свободы. Там, грубо говоря, у них больше пространства там, для заявлений, для действий там, и так далее. Вот. И Алиев этим пользуется, тем более, что у него Есть поддержка Великобритании и Турции, и в этом смысле, с одной стороны, есть свое целеполагание, с другой стороны, стратегия Азербайджана вписана в большую стратегию Великобритании и Турции в целом, не только на Кавказе. Вот, поэтому ну, он себя чувствует достаточно комфортно. Он решил военным путем проблему, которая осталась ему в наследство, решил быстро и эффективно там, рассказывать, там, было, не было предательства с армянской стороны. Ну, бессмысленно. Да? То есть, как бы, если Азербайджан смог вырастить своих предателей в Армении, ну, кто мешал Армении выращивать своих предателей в Азербайджане? Вот, ну, разве что...
2: Это, кстати, к разговору про нас и про Украину, в том числе. Ну, извините.
3: Да. Вот, поэтому он себя чувствует действительно достаточно комфортно, но и тот факт, что власти Азербайджана действительно активно вкладывались здесь в поддержку там, и отдельных политических сил, и в поддержку так сказать, говорящих голов. Но это, в общем-то, тоже не бином Ньютона, не такой уж секрет, там, не секрет, секрет Полишинеля. Вот. И мы же помним, как, скажем, Леонид Слуцкий, глава ЛДПР, и, кстати говоря, глава профильного комитета Государственной Думы...
2: Там, по международным делам.
3: Да, по международным делам, да. Вот, тем не менее, взял, прилетел в Карабах, сказал, да, вот молодцы, там, здорово, там, все сделали. Азербайджан в сердце. Ну, то есть, вот у нас партия, которая за бедных и за русских, она еще и с Азербайджаном в сердце. Ну, поэтому, да, действительно, очень эшелонированная, развернутая система союзников внутри России у Азербайджана. И понятно, что ну, там расстраиваются, когда политологов, которых подозревают в
2: определенных связях. Да, очень тесно. Да, да.
3: Объявляют иноагентами. Вот, ну, ну что делать?
2: Ну, не все, кстати, объявляют, обратите внимание. Гусмана не объявили.
3: Да, кстати, да. Хотя вот человек сказал, я там вот был в командировке, 40 лет работал на Азербайджан в российском информационном агентстве государственном. Ну, ну да, тем не менее, человек уважаемый, его, наверное, не надо обижать. Ну, и я думаю, что, конечно, то, что там Ильхам Алиев начал там конкретным нашим российским политологам говорить, вот смотри, там, ты следующий, там, осторожней. Но это, я думаю, что очень расстроился человек, не будем называть его фамилию, на которого азербайджанский президент показывал пальцем в этот момент. Вот, но...
2: Не, да, но он же пишет об этом у себя в телеграм-канале. Вот, собственно, он, пожалуйста, можно и назвать это Алексей Наумов. Телеграм-канал Алексей Наумов, вне шпол. Хороший, кстати, политолог, надо сказать. Но вот да, он на днях был как раз на встрече с Алиевым вместе с другими журналистами. И это его выбор. Я бы не поехал, если бы даже позвали, много заплатили бы, я бы не поехал. Но это мой выбор, это его выбор. Все, ладно, можно поставить точку на этом, да, к другим новостям. Вы что думаете? Про международку надо говорить, с повесткой надо работать. Я понимаю, это скучно, не хочется, может быть, даже неприятно, тем не менее. Определенные волнения случились на Украине. Я не знаю, нам это на руку или не на руку. Говорят, что имеет место внешнее воздействие. Но так или иначе, внезапно, вот до этого ничего людей не волновало, а когда вдруг волновало, их к стенке ставили и заставляли извиняться. Да? Я имею в виду тот недавний случай во Львове, протест, связанный с ТЦК. А тут люди вывалили, верните Федорова, министра обороны, 35-летний мужик, который до этого этот пост занимал, Зеленский его берет и снимает. Внезапно. Вроде как говорили про его эффективность, а Зеленский его берет и снимает. И люди выспали на улицу сразу же. Моментально. И под этим влиянием Зеленский снимает Сырского главком ВСУ. Ставит там какого-то Дропатова, это не имеет значения. А вообще мне вот интересные вот эти процессы. Как так получается, да, что весь тот беспредел, который на Украине, безусловно, имеет место, он народ либо волнует не так сильно. А, собственно, отставка там, ну, министра обороны, пусть бы и хорошего, и их волнует куда больше. Как это происходит? Вы скажите, как человек, который все-таки вот умеет в политтехнологии. Пожалуйста.
3: Слушайте, ну тут очень просто. Выйти там, с протестом, грубо говоря, против войны, это поднять себе срок. А выйти с протестом за продолжение войны с конкретными людьми во главе этой войны, ну, это можно. Особенно, если учитывать тот факт, что я думаю, что Федорова, конечно же, пытаются раскручивать как потенциального преемника Зеленского. И я так понимаю, что у внешних сил складывается, наверное, такой вот общий консенсус, что, ну, наверное, Зеленский сделал свое дело, и было бы неплохо его поменять.
2: Мавр может уходить.
3: Да, а Мавр не хочет, понимаете, Мавр не хочет, говорит,
2: подожди. Понравилось, что ли? Интересно.
3: Ну, да. И я думаю, что там тоже есть какие-то игроки, в том числе и внешние, которые считают, что вполне себе может еще человек поработать, но для него, я думаю, это вопрос просто физического выживания. Вот, поэтому он упирается, лавирует и так далее. Я, кстати, вот вижу строчку там, что один из наших политиков высмеял назначение главкома ВСУ Драпатова. Ну, я думаю, что смеяться будем потом.
2: Ну, вот. Не, ну, вы знаете, с точки зрения пропаганды, фамилия все-таки, да, располагает к некоторому юмору все-таки, ну, согласитесь. 30 секунд до перерыва.
3: Ну, в общем, юморить можем сколько угодно, но я бы сказал так, что у того же самого Драпатова есть, ну, как минимум, репутация боевого генерала.
2: Бригадного, который, ну, да. Но он с 2014 года, с самого начала, и действительно, да, вы правильно заметили, смеяться будем потом. Хорошо смеется тот, кто смеется в конце. С нами Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Мы скоро вернемся.
1: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
6: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 22 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений Николаевич, а что, если взять всех людей из прифронтовых регионов и переселить в Сибирь? Ну, из приграничья, в Сибирь всех. Вот Владимир Соловьев, известный журналист, предложил как раз и переселить людей, жителей приграничных регионов, в Сибирь и на Дальний Восток. Он заявил, что ближе к зиме Украина может усилить удары по гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуре в приграничных субъектах России и на подконтрольных территориях. Он призвал не откладывать превентивные меры в качестве одного из вариантов и предложил организовать масштабную эвакуацию и переселение жителей ЛДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской, Белгородской областей, а также Крыма, в Сибири, на Дальний Восток. Поехали.
3: Ну, на самом деле, идея при кажущейся эпатажности имеет под собой основание. Ну, как минимум, расселение совсем уже, так сказать, приграничных районов, там, уж в Сибирь, Дальний Восток или там временно куда-то, ну, в этом может быть смысл. И я надеюсь, что у властей Крыма и Севастополя есть планы по эвакуации. Ну, потому что, ну, как бы не исключено, что будет попытка там высадки десанта. Ну, в общем, украинские власти регулярно на это намекают. Вот. И я думаю, что должны быть варианты любые. Варианты любые. Я не верю в то, что эта операция может быть успешной. Но мы же видели, как в Курскую область заходили. То есть тоже без особой надежды на успех, но чтобы показать, что вот мы воюем на территории оппонента. И учитывая тот факт, что во главе Украины стоят пиарщики, то есть для них очень важно, на мой взгляд, именно демонстрировать какие-то символические вещи, которые, может быть, не имеют большого военного значения, но создают вот такой эмоциональный фон и производят впечатление, в том числе и на союзников Украины. Ну, типа, ну, подкиньте еще, так сказать, деньжат дайте еще, вот буквально вот еще мы надавим, и там все треснет. Вот, поэтому я думаю, что Владимир Рудольфович, ну, как всегда, в эпатажной, там, радикальной форме высказался, но сама по себе идея, что как минимум откуда-то имеет смысл людей вывести, ну, как бы аналогично.
2: С одной стороны, да, с другой стороны, это как-то не сходится с словами Владимира Владимировича, который недавно несколько раз говорил о том, что специальная военная операция близится к своему завершению. Сроки называть говорил не буду, но так или иначе близится к завершению, как-то не сочетается с эвакуацией, согласитесь.
3: Ну, может же быть такое, что перед завершением происходит какое-то обострение.
2: Самая, да, темная ночь перед рассветом.
3: Да, да, да. Ну, это, знаете, кто занимался боксом, например, знает такую историю, что тебе там кричат за 15 секунд до конца: концовочка, концовочка, выдай концовочку.
2: Ну, вот. Троечку, поэтому... да. Да-да-да. Ну, хорошо, концовочка-то есть еще, кстати говоря, в боксе такая тактика, называется она трамплин. Это когда боксер выдерживает какое-то количество времени, не нанося ответных ударов, чисто в обороне, собственно, для того, чтобы, ну, противник выдохся.
3: Оппонент вымотался.
2: Да-да-да, есть такая тактика. Есть и такая тактика. Возможно, что-то из этого имеет отношение к реальности. Теперь к памятникам. Есть, Евгений Николаевич, у меня мнение, что вы, конечно же, не поддержите, но тем не менее. Как-то раз вы сказали, что губернатор Вологодчины, да, Филимонов, он делает такой интересный проект. Я сейчас даже не об этом, но в том числе вы вот как-то не про советскую власть. Как вы смотрите, что в Череповце торжественно открыли памятник Сталину и советскому металлургу Бардину? Ну и вообще улицу Сталину еще анонсирует Филимонов. Как вы вот на это смотрите, пожалуйста? Вообще, чтобы улицы Сталину были по всей России, допустим, да? И памятники тоже. Пожалуйста.
3: Памятник металлургу поддерживаю. Памятник
2: Сталину, извините, считаю... одно без другого никак. Теперь уж памятник не разделишь. Извините, все.
3: Ну, понимаете, вот это же и есть фокус сталинистов. Когда они говорят, что вот были люди, которые своим трудом развивали страну, которые ничего плохого не делали. А вот людоеды, которые убили миллионы, они как бы они в комплекте, понимаете? Не бывает такого, чтобы экономика развивалась без, так сказать, кровопролития. Ну, я считаю это категорически...
2: Власти Германии не дадут соврать сейчас. Да, вот. Экономика как раз идет на спад, именно потому что льется кровь. Да, и Германия в авангарде в данном случае.
3: Вот, поэтому мое мнение, оно очень простое. В 1917 году власть в стране захватила группу международных авантюристов, которая использовала, пыталась использовать Россию как трамплин для реализации мировой революции. И, соответственно, в общем, русских и русский народ им было не жалко. А, кстати говоря, Сталин эту радикальность снизил, ну, просто потому, что понял, что можно лишиться власти в какой-то момент. И в этом смысле, ну, так сказать, в выборе между там, радикальными сторонниками разжигания мирового пожара любой ценой и Сталином, который сделал ставку на социализм в одной стране, ну, наверное, так сказать, Сталин был получше, или, точнее так, те были хуже. Вот. Но в целом прорастала просто вот эта вот советская система, инерция того, что все-таки была заложена и еще и Российская империя, и русское национальное самосознание как-то прорывалось, и ему давали вырваться, а потом выкорчевывали, там, ну, с корнем не получалось. Ну, там, можно вспомнить, как Сталин уничтожил русскую партию внутри Компартии. Кстати говоря, поубивали вот этих вот людей, ленинградское дело, там, Вознесенского, Кузнецова, там, ну, всю команду Жданова, именно за то, что они хотели, ну, простую вещь. А давайте у Российской Федерации тоже будет своя компартия. У всех национальных республик есть, а у нас нет. Ну, собственно, то, что потом реализовал Геннадий Андреевич Зюганов в конце 80-х годов, создание Компартии России, вот ровно за это его предшественников Сталин расстрелял. Поэтому я думаю, что вот тому же самому Геннадию Андреевичу-то на Сталина молиться точно не надо. Вот, а в целом, да, режим гуманизировался просто в силу того, что как бы, был, его идеология была совсем безумной. Ну, точно так же, как тот же самый Китай переживал несколько нашествий внешних, так сказать, захватчиков, которых постепенно переваривал и китаизировал. То есть, вот, на мой взгляд, происходила медленная русификация нашей национальной элиты. Вот, не без проблем, но, в принципе, тот же самый Леонид Ильич Брежнев был уже совсем не упырем и вполне себе симпатичным персонажем, если, так сказать, отложить в сторону последние годы, когда у него были заметные даже для меня, как для школьника, проблемы со здоровьем.
2: Евгений Николаевич, и ведь у Владимира Владимировича наверняка мнение сходится с вашим. Ну, если вот слушать внимательно, да, его отношение к Сталину, он не особенно сосредотачивается на этом по понятным причинам. Все-таки огромное количество людей у нас за родину, за Сталина, именно что. И про Ленина у нас в обществе мнение тоже определенное, конкретное, скорее положительное, безусловно. Но ведь Владимир Владимирович говорил, я хорошо помню эту цитату, и мировая революция, отвечая на вопрос про отношение к Ленину, нам была не нужна. Это его слова, это он говорил, Владимир Владимирович Путин. А, собственно, начало специальной военной операции и все эти постоянные разговоры про то, что эпоха однополярности заканчивается, ну и начало специальной военной операции. А это что, разве не аналог мировой революции, скажите, пожалуйста?
3: Ну, нет, потому что у нас нет какой-то идеологической рамки, которую мы хотим...
2: Как покончить с однополярностью? Как это нет?
3: Нет, это не идеологическая рамка, это некая такая договоренность. Давайте покончим с многополярностью, а дальше каждый со своей внутренней идеологией будет развиваться там. У Эрдогана его этот неоосманизм, у Индии хиндутва, у Китая такое переиздание конфуцианства с советской, ну, еще как бы не советской, с марксистской, маоистской обложкой. Ну, понятная история. То есть, это не про то, что есть одна единственно правильная идеология, которую мы силой оружия навяжем всему миру. То, что предлагали большевики после 17-го года.
2: Ну, и, может, собственно, не навяжем, а предложим все-таки?
3: Нет, навяжем, потому что они же организовывали восстание.
2: Навязывают? Там, это вот там, в Южной Америке все говорят на испанском, кроме Бразилии, а не на португальском. Это в Африке часть стран, которые говорят на французском. Вот это навязывание. Кому мы что навязывали? Вот вопрос. Правда, 50 секунд остается, Евгений Николаевич, пожалуйста.
3: Ну, навязывали. То есть после победы в Великой Отечественной войне, ну, собственно, мы навязали советский строй странам Восточной Европы. Вот это факт.
2: Восточная Европа. Болгария, допустим, и Венгрия на чьей стороне воевали? Ну, про Германию ладно. Так что насчет навязали.
3: Мы эти страны освободили, а дальше поставили, ну, точнее, мы, Советский Союз, и поставил там подконтрольные ему режимы в его идеологической рамке. Ну, как бы это факт.
2: Мы с вами как-нибудь обязательно вот эту тему разовьем в следующих разговорах. Хороший разговор получится, уверен. С нами был Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Благодарим за выход.
1: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Министр транспорта России Андрей Никитин о водном транспорте.
8: Приоритет там, где есть пассажиры и грузы. Там, где мы видим, что растет грузовая база, туда направлять усилия. У нас абсолютно фантастическими темпами растут пассажирские перевозки на реке. Это и проект «Речные магистрали», где там у нас каждый год там практически удваивается число людей, которые скоростным транспортом, например, из Чебоксар едут в Казань не на автобусе и не на электричке, а едут на скоростном Валдае. Такие маршруты, их с каждым годом становится больше. Это круизные пассажирские поездки, туристические поездки. Билеты не купить на круизные корабли, все продается зимой. С точки зрения туризма, с точки зрения пассажирских перевозок уже есть рост.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Псковской области подходит к концу приемная кампания в высшее учебное заведение. Абитуриенты могут подать документы до 25 июля. В колледжах прием продлится до середины августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале «Мессенджере Макс». Для удобства выпускников на портале госуслуги работают сервисы поступления в ВУЗ онлайн и поступления в СПО онлайн. С их помощью можно выбрать учебное заведение, подать документы и следить за статусом заявления. Сервисы стали доступны благодаря президентским нацпроектам. 5 побитых беспилотников противника ликвидировали эксперты взрывотехники у ФСБ России по Псковской области за летние месяцы. В ведомстве напомнили, подходить к сбитому беспилотнику или отдельным фрагментам запрещено. Также нельзя пользоваться телефонами и радиотехникой вблизи беспилотников. В случае обнаружения беспилотника сообщить по телефону дежурной службы регионального ФСБ 8 811 12 72 52 00. Напоминаем, в регионе действует указ губернатора о запрете публикации распространения информации, фото и видеоматериалов о пролетах беспилотников и их последствиях, а также работе систем противодействия беспилотникам. Музей церковной истории Великолукской епархии продолжит сезон сборной экскурсии, которая состоится в 14.00 в день открытого посещения музея в субботу 25 июля. Экскурсию по музею, расположенному на втором этаже Великолукского епархального управления на улице Ставского, 63/4, проведет сертифицированный экскурсовод Людмила Владимировна Скоп. В этот день музейная экспозиция открыта для посещения с 10 до 16 часов. По сложившейся традиции, обзорную экскурсию по музею дополнит рассказ о святых иконах, храмах, памятные даты, которых отмечаются в ближайшие дни. Экскурсия пройдет в рамках года единства народов России.
1: О валютах.
9: Доллар 78 рублей 31 копейка, евро 89 рублей 55 копеек, юань 11.56.
1: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 22 градусов. Служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 22 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Тренд в соцсетях на запрос «Верните мой 2016» продолжается, но мы не о нем сегодня будем говорить. К разговору приглашается Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель, главный редактор медиапроекта «Балканист». Здравствуйте, Олег Владимирович.
13: Доброе утро.
2: Вот вы у себя написали, и вчера у меня даже дискуссия была на этот счет с Павлом Данилиным, другим известным политологом. Он вам заочно отвечал, вы написали у себя в телеграм-канале вещи Бондаренко. Все мы хотим вернуться к нормальности, вернуть хорошее в разряд обычного. Верните мой 2007, как поется в известной песне. Но разве ж это плохо нашему поколению 40-летних, если ничего не поменять, грозит судьба потерянного поколения. Это вызвало, прямо скажем, недоумение у Данилина, и он вам ответил. И как так в обратном порядке получилось, мы начали с него. Он вчера вам отвечал здесь в эфире в том числе, и я решил, ну как так? Дискуссия все-таки должна быть, если не в эфире, не в полноценном виде, то хотя бы заочном. Пожалуйста, вы слышали, да, что сказал Данилин вам? Он как бы категорически против. Я не знаю, вы знакомы или нет с ним, наверняка там более-менее знакомы. Так что вы знаете наши правила, без оскорблений и прочего. Чисто по факту, политологически, интеллигентно, как у нас это принято. Пожалуйста. У нас оскорблять только хохлов можно и мерцев всяких. Ну, вы поняли. Да, пожалуйста.
13: Я писал о том, что действительно есть такая штука, как востребованность того или иного поколения. Мы видим, что в мире сейчас до сих пор продолжает во многих странах править, и не только, я говорю, про власть, но и про бизнес поколение еще бэби-бумеров или тех, кто был следом за ними. И это поколение, как мы знаем, как мы видим, не торопится покидать свои ключевые посты. В разных странах, подчеркну, это не только российская проблема, это проблема, которая существует во многих странах. И да, так сложилось, что вот условно я прекрасно помню и люблю Ремарка и его концепцию потерянного поколения. Вот ее можно вполне уже спокойно приземлять на поколение 40-летних, которое, в общем-то, на мой взгляд, реализоваться не успело. Я говорю и далеко не про себя, а про большое количество людей, там, однокурсников, каких-то коллег и так далее, и так далее, и так далее. Концепция о том, что должна быть ротация кадров на разных этажах и власти, и бизнеса, должны работать социальные лифты, и тогда все будет хорошо и в стране, и в бизнесе. Да, она, мне кажется, очевидна, и работает она одинаково хорошо во всех странах. А в некоторых странах социальные лифты ездят очень быстро. И вот это поколение 40-летних там уже пролетело и уступило место следующему поколению. В нашей стране, подчеркну, я сейчас говорю не только про власть, но и про бизнес, до сих пор вот то первое поколение собственников, которое занималось приватизациями в 90-х, оно и продолжает управлять этими активами. И, конечно, это накладывает свой отпечаток на характер ведения бизнеса, на степень восприятия рисков и много-много чего еще. И, конечно же, давно пора бы с точки зрения того, чтобы и бизнес развивался, и экономика росла, и государство развивалось, давно пора было бы все-таки представить ситуацию, при которой поколения более молодые, они бы уже вошли вот в верхний эшелон управления. Да, мне могут оппонировать, сказать, что посмотрите там на губернаторский корпус, посмотрите на других чиновников. Но, как мы с вами понимаем, высший эшелон – это немножко другое. Да,
2: у нас, кстати говоря, несколько, извините, вклинюсь, несколько премьер-министров тоже относительно молодые люди. Алиханов там какой-нибудь, да, Никитин. Там есть молодые
13: есть,
2: ребята.
13: Есть такое, да. Но я сейчас говорю, повторяю, не только про власть, но и про бизнес. В бизнесе до сих пор вот те динозавры 90-х, которые этот бизнес, многие из которых его учредили, они продолжают им управлять. И, конечно, это накладывает определенный отпечаток на характер ведения этого бизнеса. Потом, конечно же, надо понимать, что есть определенная, так сказать, усталость и у людей, и в первую очередь у тех самих, кто управляет этим бизнесом и занимает определенные посты, усталость от происходящего, и, конечно, им самим, может быть, было бы полезно научиться делегировать полномочия и, соответственно, да, обеспечить тем самым нормальное развитие. Но мы видим момент некий обратный. Вот. То, что господин Данилин озвучивал вчера у вас в эфире, что 15 лет – это несказанно много, ну, знаете, вот как в том анекдоте про идеальный британский газон. Его надо просто каждый день 300 лет одинаково ровно подстригать, ничего сложного. 15 лет – это несказанно мало для поколения, для его реализации. Я сейчас говорю про там, свое поколение, условно говоря, которое закончило вузы, социализировалось в нулевых и, в общем-то, имело сравнительно спокойный формат для работы, роста личного развития до пандемии и всего последующего за ней. Да, 15 лет – это несказанно мало, и если мы хотим нашу страну видеть и богатой, и великой не только на словах, но и на деле, то, конечно, России, как говорил Столыпин, нужно там 20 лет спокойного развития. 20 лет – это минимум. И каждому поколению нужно как минимум несколько десятилетий нормального развития без войн, без пандемий, без запретов, без санкций, без всего остального. Казалось бы, базовые вещи говорю.
2: Да, Олег Владимирович, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, но я не историк, мне можно ошибаться, вы в истории чуть получше разбираетесь, ориентируетесь, но я не помню, честно говоря, в истории России, ну, начиная с Романовых даже, чтобы было 20 лет спокойного развития. Этого не было ни в Российской империи. Если я ничего не путаю, вы можете меня поправить. Этого не было в Советском Союзе, этого не было и у нас, к сожалению. У нас считаются стабильные нулевые, как мы знаем, да, сытные нулевые. Но там был вот маленький такой промежуточек, начиная где-то года с 2002 по 2008, когда наступил кризис. Ну и, собственно, все. Вот так вот по нескольку лет у нас...
13: Советский опыт здесь, конечно, вообще не референтен, потому что мы жили в другой стране, в другом режиме, и где не было возможности для свободного экономического и не только экономического развития. Ну, не мы, там наши родители и так далее. А так, конечно, в истории России были и по полвека нормального развития. Там от Крымской войны до Первой русской революции. Вот вам, пожалуйста. Почти полвека. Почти полвека, вторая половина 19 века до 1905 года. То есть такие моменты были, но даже если кому-то представляется, что их не было, это не значит, что их не должно быть, в принципе, да? Потому что для нормального развития любой страны ей необходимы десятилетия спокойного развития, роста, соответственно, да, спокойного финансового положения и так далее, и так далее. Это базовые вещи. Без этого ничего не будет. Если у нас 20 век нашу страну так потрепал, воспринимать это в качестве нормы, значит, так и должно быть всю жизнь. Нет, я не согласен.
2: Нет, ну никто не говорит, что так и должно быть. Должно быть лучше, безусловно, во всех смыслах этого слова. Другой вопрос, что, понимаете, из крайности в крайность тоже нехорошо, правда? Ведь когда мы говорим, что должно быть лучше, но при этом говорим, что ладно, вы написали, грозит судьба потерянного поколения. Но тем не менее, как будто бы да, говорите, что это уже очевидный момент, понимаете, вот как бы. И это, может быть, и вызвало, да, такую реакцию.
13: Знаете, мы
2: коллеги.
13: Очень последнее время, многие из нас, я думаю, ловили себя на мысли о том, что мы вспоминаем буквально там вчерашний день, который был там 5, 6, 10 лет назад, воспринимаем его уже как ушедшую эпоху. И вполне естественно, что многие хотят в эту ушедшую эпоху вернуться, потому что, в общем-то, чувствовали себя в ней довольно хорошо. И страна у нас, казалось бы, развивалась, и, казалось бы, даже в правильном направлении. Вот. И люди в ней тоже имели определенные возможности, и каждый завтрашний день казался, по крайней мере, лучше вчерашнего дня. Вот сейчас, на мой взгляд, это безвозвратно ушло, и ностальгия поэтому уже есть. Ощущение, что завтра будет лучше, чем вчера, согласитесь, уже давно отсутствует. А хотелось бы его вернуть. Потому что жить бесконечно в ожидании какого-то краха, фиаско и чего-то там еще созвучного, согласитесь, очень некомфортно и тревожно. И воспитывать детей и самому что-то делать хорошее, позитивное, нужно в ощущении, что завтрашний день, он будет, по крайней мере, не хуже.
2: Ну, завтра будет лучше, чем вчера. Хотелось бы, да, вернуть этот принцип, действительно. Да? Так, чтобы это было, было что-то вроде вывески на въезде в Россию. Да. Завтра будет лучше, чем вчера. Но вот пока действительно живем сегодняшним днем. Мне все знакомые рекомендуют жить сегодняшним днем. И как будто бы, не оглядываясь назад, и не особенно...
13: Да, с позиции... Господа Греф, Костин в открытую говорят,
2: да,
13: пользуйтесь.
2: Да, да, да, да. Я не уверен, что, кстати говоря, вот государственным людям, к коим все-таки Греф относится, надо такое говорить. Поосторожнее бы к словам надо относиться, на мой скромный взгляд. Поосторожнее. Спасибо большое. Да. Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, основатель, главный редактор медиапроекта «Балканист». Благодарим за выход. Сейчас перерыв, скоро вернемся в эфир. Не переключайтесь.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Что будет? Честный взгляд на 22 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. К разговору приглашаем Сергея Степашина, в прошлом премьер России, президент Российского книжного союза, генерал-полковник в отставке. Сергей Вадимович, вас приветствую. Здравствуйте.
16: Да, день добрый, комсомолка.
2: Так, значит, Сергей Вадимович, дело такое. Книги о специальной военной операции включили в список патриотической литературы для школьников. Минпросвещение включило в список произведений патриотической направленности для этих самых школьников литературу о специальной военной операции, Великой Отечественной войне и великих людях России. Но мы больше все-таки по специальной военной операции будем. Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории. С 1 по 4 классы, с 5 по 9 и 10-11. Список состоит из таких разделов, как «О родной земле», «Великая Отечественная война», «Историческая память и традиция», «О великих людях России», «Полководцы той Руси», «На страже русской земли» и «За наших». Раздел «За наших» для учеников 5-9 классов включает три книги: «Тени Донбасса», «Маленькие истории большой войны», «Неотправленные письма» и «Герои СВО». Сергей Вадимович, вопрос такой. Когда говорим про фильмы, про СВО, вот часто я слышу, что все-таки надо сначала, чтобы закончилась специальная военная операция, прошло какое-то время, и потом уже наступило некое осмысление принятия, и тогда уже делать фильмы. Как-то было после Великой Отечественной войны. А книг это разве не касается? Скажи вообще, вот ваше отношение, как человека начитанного, в том числе к вот этому решению о включении в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о СВО. Пожалуйста.
16: Ну, тут сразу три вопроса. Первое, если говорить о Великой Отечественной войне, не совсем так. Во время Великой Отечественной войны было большое количество произведений и литературных, и фильмов именно о Великой Отечественной войне. Мы помним и Симонова, и Твардовского, и замечательные художественные фильмы «Два бойца». Вот, поэтому опыт такого есть. Второе. Я считаю, не только значит, надо ожидаться там, окончания специальной военной операции, по сути дела, коллективной войны, и потом издавать книги, и, точнее говоря, доводить их до детей. Делать надо прямо сегодня, и сейчас, а может быть, даже еще вчера. Потому что, давайте говорить активно, откровенно, сегодняшняя возможность использовать технические средства, интернет и так далее, где мозги помывают, в том числе и нашим детям, по поводу целей и задач спецоперации. Это очень серьезно, на самом деле. Это тоже идеологическая война против наших ребят. Поэтому здесь, конечно, должны быть те произведения, которые говорят правду. И третье, ну, мы должны думать и о будущем. О будущем наших поколений сегодня. Ведь смотрите, как себя проявляют те же наши ребята на поле брани, бойцы СВО, там разные возраста есть, и очень молодые люди. Вот, поэтому сей опыт говорит о том, что без воспитания, я не боюсь старого советского слова, патриотического воспитания, никуда мы не денемся. Поэтому это актуально, тем более, что Российский книжный союз, который я представляю, год назад вот, подготовил порядка 80, ну, мы сделали целую, значит, подборку патриотической литературы, порядка 80 произведений различных авторов, в том числе вот и тех, кто писал о Великой Отечественной войне, и «За наших», это вот то, что касается СВО, и рассмотрели на совещании Минпросвещения. Сергей Сергеевич Красов нас очень активно поддержал нас в этом плане, и президент, который год назад проводил специальное заседание Совета по русскому языку, языкам народов России, членом президиума, который я являлся. И там я, Владимир Ильич, как раз перед ним обозначил проблему формирования школьных библиотек. С 90-го года, вы знаете, школьные библиотеки у нас не пополнялись. И необходимо их, конечно, пополнять сейчас. Вот, и в первую очередь литературы, которая очень востребована в сегодняшнем военном времени. Кстати, знаете, сколько у нас школ и детских библиотек, и школьных библиотек? 38 тысяч. Из них 19 тысяч в сельской местности, где кроме школьной библиотеки книгу-то негде купить. Вот в чем дело-то.
2: А вы можете порекомендовать какую-то литературу по СВО? Наверняка читали. Что вам понравилось? Что бы вот порекомендовали, в том числе, почитать, ну, именно школьникам? Пожалуйста.
16: Те названные произведения Олега Роя, Алексея Шорохова и Олега Измайлова, да. Но я бы все-таки в первую очередь обратил внимание на Захара Прилепина. Он первым начал писать еще до СВО о том, что происходило на Донбассе. Причем Прилепин, вы знаете, лауреат премии «Слово». Безусловно, Михаил Бахарев, герой России, парень, который потерял много на войне, но не потерял талант писателя. Сергей Лобанов, прекрасный поэт, тоже участник СВО, который является лауреатом премии. У него великолепное стихотворение. Ну и, конечно, Дмитрий Филиппов. Вот, его произведение. Он сам из Ленинграда, из Питера.
2: Собиратели тишины, кажется, да, Сергей Вадимович?
16: Совершенно верно. Да, ага. Вот, и сейчас он написал новую книгу, называется «Промзона», про Артемовск. Он 4 года сапером воюет, можете представить? А как пишет замечательно. Многие сейчас говорят, ну вот о войне написать сложно, потому что это личные переживания. А вы почитайте того же Диму Филиппова или Захара Прилепина. Все честно, жестко, остро и, самое главное, правда.
2: Вопрос в другом. Это точно для школьников, понимаете? Вот это подойдет школьникам, как думаете?
16: Вы знаете, я тоже был школьником. И помню все книги о Великой Отечественной войне, которые я зачитывался. И «Улицы младшего сына», и так далее. Вот, и «Поезд о настоящем человеке». Я тоже был школьником. Что мы из школьников идиотов-то делаем? Они уже, эти школьники, в 14-15 лет взрослее нас с вами по мозгам.
2: Но мышление у нас, ладно, не у нас, у вас все-таки в советское время мышление было другое, оно сильно отличалось от клипового.
16: А давайте работать вместе. У меня вот внучка есть замечательная, 16 лет. Сейчас, правда, меньше читает, но все равно мы с ней беседуем, иногда обсуждаем некие книги. Того же Захара Прилепина. Правда, наверное, не про войну книгу ему понравилась, «Собака и другие люди». Вот для этого нужен учитель. А самое главное – семья. Папа с мамой, бабушка с дедушкой, к категории которых я отношусь, и учитель. Но вы знаете, есть еще одна проблема, которая меня больше всего волнует сегодня, и пускай комсомолка меня здесь поддержит.
2: Давайте, поддерживаем.
16: То, что нам нужно все-таки школьные библиотеки пополнять, мы попросили небольшой бюджет, 1,7 миллиарда рублей на следующий год для Минпроса, пока Минфин денег не нашел. Ну, давайте поищем, может быть, профессиональных футбольных клубов. Одного бразильца не купим, вот тебе пополнение всех школьных библиотек, правильно говорю?
2: Вы имеете отношение к «Динамо»? Давайте сначала «Динамо» попросим,
16: Сергей Владимирович. Сначала «Зенит», сначала «Зенит». У нас бюджет 5 миллиардов, а у них 25.
2: Завидовать плохо, Сергей Владимирович.
16: Нет, я не завидую, я честно говорю. Вот, тем более у нас есть опыт, вы знаете какой? 2 года назад Владимир Владимирович Путин из своего личного резерва выделил 1 миллиард рублей почти. И мы, причем по себестоимости, очень дешево, потом 250 рублей одна книга стоила, направили почти 3 миллиона книг по пополнению всех библиотек, освобожденных наших территорий. То, что мы называем Малороссией. Вот есть пример. Кстати, самое удивительное, вы знаете, все фуры до одной дошли. Я сам их провожал и очень переживал, как бы бандеровцы их не побили, не постреляли. Тем более не по школам, вы знаете, лупить научились. Вот вам второй пример. Третий пример, который я тоже приведу. Вот в этом году по просьбе Александра Хинштейна мы в курс направили, в прошлом году, прошу прощения, 46 тысяч книг. Причем бесплатно. Издательство «Вечи», «Эксмо». У нас есть такой опыт. А для школьных библиотек мы договорились с Российским книжным союзом. Все книги будут продаваться, что называется, по себестоимости. Не по 100, не по 1000 рублей, не по 700, как сейчас стоит художественная литература хорошая, иногда и даже больше, а 250-300. Причем книжники, что называется, согласились с этим. Вот жду реакции товарища Силуанова на этот вопрос.
2: Мы призываем товарища Силуанова ответить вам публично, желательно, чтобы мы все видели. Обязательно.
16: Ну, я не знаю, я хорошо его знаю, он очень, очень приличный человек. Я помню, как он помогал в Сталинграде восстановлению, вот я по старинке называю этот город, и памятников, и выделял средств, но это было ДСВО. Вы знаете, скупой платит дважды. Мы в этом не раз убеждались. Согласились?
2: Да, конечно, безусловно. Сергей Вадимович, такой вопрос. Тут важен еще момент преподавания, подачи материала.
16: Обычный
2: разве, педагог по русскому литературе способен это вытянуть и потянуть, он вряд ли имеет отношение к специальной военной операции, да и прямо скажем, его отношение к операции нам неизвестно, правда ведь? Может быть, он плохо относится, как он это будет детям преподавать? Надо тут...
16: Ну, во-первых, мне бы интересно узнать, читали ли сами преподаватели эти книги.
2: Тем более.
16: Первое.
2: Да.
16: Второй отличный вопрос, я бы сказал, отличное предложение. В связи с тем, что это все-таки будет внеклассное чтение, Это вне классно. Это не обязательная литература, это вне классное чтение. Факультатив, по сути дела. Как у меня, вот я ходил в школе, когда учился в 99-й в Ленинграде, на урок факультативной литературы. Вот. И вот, как видите, по сей день люблю литературу. Поэтому, конечно, нужно привлекать и участников СВО, когда вот обсуждают эти книги. Вот, обязательно. Обязательно привлекать писателей, как это было в советское время, особенно и во время Великой Отечественной, и после нее. Вот, привлекать военных специалистов, ребят, которые есть, из военкоматов. Сейчас многие ребята, которые повоевали, работают в военкоматах. Некоторые даже в школы пришли. Вот давайте вот эту тему и обсудим, может быть, хороший бы круглый стол сделать. Вот Сергей Сергеевич Красов, мы поговорим, и, может, проведем такой хороший, серьезный круглый стол именно по этой проблеме. Одно дело объявить, другое дело сделать. И качественно.
2: Но еще и надо дождаться все-таки специальной военной операции. Знаете почему? Вот участники специальной военной операции по возвращении могли бы, кстати, в этом помочь.
16: Вот мне многие уже вернулись. Многие вернулись. Я еще возглавляю фонд крестьянского милосердия. Мы помогаем ребятам, которые пришли с войны. Вот. Кстати, этот фонд создан по решению нашего президента. Мы как раз оказываем гуманитарную помощь тем, кто вернулся, нашим священникам.
2: 30 секунд, кстати, Сергей Владимирович.
16: Знаете, кого еще можно привлекать?
2: Давайте.
16: Очень активно?
2: Кого?
16: Наших священников. 4000 священнослужителей прошли поле брани. 30 человек погибло. Двое стали посмертно героями России. Вот вам пример.
2: Да. Кстати. Спасибо.

0: формированию иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
1: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
4: Вооруженные силы России поразили два судна ВСУ на переходе морем, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, в порту Одессы уничтожены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также в Минобороны заявили о поражении логистического центра новой почты, который был задействован для хранения грузов военного назначения. В ведомстве добавили, что вооруженные силы нанесли удар по батарее берегового ракетного комплекса «Нептун» в населенном пункте Ковалевка.
2: О политике.
4: Американская сторона сигнализирует о заинтересованности в участии Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет 14-15 декабря в Майами. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев. По его словам, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что считает участие российского лидера на саммите полезным. При этом Бердыев уточнил, что окончательное решение о российском участии в саммите G20 пока не принято. Он напомнил, что официальные приглашения традиционно направляются ближе к дате проведения встречи, после согласования всех организационных деталей.
2: О топливе.
4: Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок был серьезным. Такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в комментарии ТАСС. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Ситуация с топливом в России ухудшилась в конце мая. Кабмин держит ситуацию под контролем. Нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка.
2: О птицах.
4: С 8 по 16 августа в России пройдет всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом РИА Новости сообщила член Союза охраны птиц Анна Мостовая. Предыдущая акция состоялась зимой с 7 по 16 февраля и позволила участникам насчитать более 320 тысяч птиц. По словам Мостовой, летний мониторинг существенно отличается от зимнего. Если в холодное время года воробьи концентрируются на кустах у кормушек, то летом их рассредоточенная группа приходится специально высматривать и искать. К началу августа пернатые, как правило, уже выводят два потомства и свободно кочуют семьями по всей округе.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89,76, курс юаня 11 рублей и 61 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Я тут видел рекламный штендер рядом с одним заведением в Петербурге.
6: Тут ты видел рекламный что?
5: Штендер. Это распорка такая. Перед входом ставится.
6: И такое красивое слово.
5: Да, на этих распорках пишут всякие разные слова. И вот тут рядом с одним заведением в Петербурге было написано «Не больше 20 литров в одни руки». Как думаешь, чем
6: она? Вот! У нас в Петербурге

0: новые ограничения. Бары начинают продавать не больше 20 литров в руки. А если есть две руки? Вопрос.
1: А если есть рука Бога?
0: А если есть рука друга, который может заскочить, купить и убежать?
1: Кирилл Манжула.
0: Дима Деленский.
1: А вместе с нами Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро.
0: Привет, Олег.
2: Привет, доброе утро всем.
0: У вас еще таких ограничений не вводят, нет?
2: Нет.
1: Ну и слава богу. Хихоньки-хахоньками, ладно с ними. У нас внезапные неочевидные последствия топливного кризиса. Бюджет Москвы внезапно не досчитается миллионов, может быть, даже сотен миллионов рублей из-за того, что водители лихачат в 15 раз реже. Я официальных цифр пока не видел от госавтоинспекции, видел только неофициальные. Откуда их взял телеграм-канал Мэш, я, честно говоря, не представляю себе. Но так или иначе, они пишут на голубом глазу, черным по белому. В июне 26 года 137 тысяч штрафных квитанций за превышение скорости в Москве. Год назад, в 25-м году, в июне, было больше 2 миллионов.
0: Секундочку. У нас когда транспортный кризис, топливный кризис начался?
1: Ну вот в июне уже все поехало.
0: Но у нас расцвет пришелся на июль все-таки. И люди стали себя ограничивать в поездках не в июне, а в июле.
1: Значит,
0: это первое то, что мне хочется отметить в этой новости.
1: Цыплят по осени считают. Вот, мы официальную статистику посмотрим, конечно, безусловно. Но вот Мэш пишет о том, что в Крыму количество штрафов снизилось в 1.5 раза, в Ставропольском крае более чем в 2 раза.
0: Да не, я бы не стал бы это. Хотя, ну, действительно, люди стали ездить меньше. Возможно, они меньше стали давить на педаль газа, ибо топливо сжирается быстрее.
1: Возможно.
0: Возможно. Олег, а что ты думаешь?
1: По твоим ощущениям, ты же по Москве передвигаешься, в отличие от нас.
2: Нет, в Москве ситуация у меня совершенно очевидна. Машин действительно стало меньше, безусловно. Я хочу перефразировать Бродского. Да мы захотим, у нас водителей на дорогах вообще не будет. Но это же совершенно очевидная, так сказать, причина. С бензином были перебои. Сейчас в Москве, кстати, этих проблем нет. Я понимаю, тут можно позавидовать в каком-то смысле, но были перебои, естественно, никто не выезжали и так далее. Тут какие-то глупости нам говорят одновременно, особенно что вот желания нет лишний раз нажать на педаль газа, но это все, конечно, ерунда. Дело не в этом и не в стоимости топлива. Ты не переучишь человека за 3 дня водить, но в принципе очевидная ситуация. Просто стали реже выезжать, и машин меньше в городе.
0: Слушай, Олег, ну скажи секундочку.
2: Это не значит, что
0: секундочку.
2: Пробок нет, кстати. И что водить стали лучше. Ничего подобного.
0: Вот по поводу того, что стали реже нажимать на педаль газа, я здесь с тобой не согласен, что переучить человека. Даже лихачом, он всегда знает, что нажимая на педаль газа, ты сжигаешь больше бензина. Он это знает, у него эта информация есть. И если есть действительно проблема с топливом, который он должен заливать, он может об этом подумать. Почему нет?
1: Может, конечно. Вот этот самый лихач, он знает, где расположены камеры. Его навигатор предупреждает о том, где расположены камеры. Он штрафы с этих камер ловил уже 1000 раз. Тем не менее, он продолжает нажимать на педаль газа, хотя знает, что 750 рублей.
2: Да, вы понимаете, как?
0: Здесь дело не в деньгах, здесь дело не в стоимости топлива, здесь дело в том, что ты это топливо можешь не найти. А если ты его не найдешь, то на твоей любимой машинке ты теперь уже не полихачишь. Здесь мотивация не в деньгах заключается, а в том, что ты не сможешь на машине ездить. Это куда более важная мотивация для этого лихача, мне кажется. И это мое мнение.
2: Да. Это интересный, глубокий анализ, я понимаю. Для меня, например...
0: Твоя ирония просто из моих наушников лезет.
1: Это мы вот эту мотивацию придумываем в городе, где действует ограничение не больше 20 литров.
0: Но это просто маркетинговый ход одного бара в городе.
1: Я понимаю.
0: Попробуйте выпить.
1: Мы же продолжаем с юмором относиться к тому, что происходит.
0: Это алкоголь вредно.
2: Мы обязаны относиться с юмором. Но я вам должен сказать всерьез, если говорить, что я вижу, к сожалению своему, и лихачей на дорогах, так эти машины каршеринга, которые ведут тебя черти как, так и как.
0: Там-то с бензином вообще люди не задумываются. Слушай, да я тоже вижу этих лихачей. Он сегодня ехал на работу, в общем-то, достаточно плотное движение, один придурок в шашечке играл. Куда так торопится? Обогнал он 3 машины, дальше опять встал. Балбес.
2: Ну да, они тут парами у нас ездят по МКАДу, такие дебилы, иначе не скажешь. Тоже гонки устраивают. Но, в общем, никуда они не делись, к сожалению. Хотя ситуация с нарушениями стала, конечно, лучше, это очевидная вещь. Чем меньше машин, тем меньше нарушений.
1: Я понимаю. Давайте мы посмотрим на официальную статистику, когда она придет. Пока мы оперируем только цифрами, которые откуда-то раскопал телеграм-канал Мэш. Давайте теперь в этой четверти часа посмотрим на бардачок. В бардачок, точнее. Есть у вас там полис ОСАГО или нет его?
0: Есть.
1: Аналогичная фигня. Тут Верховный суд вынес эпохальное постановление по делу некого Михаила Лопатина из Свердловской области. В октябре 24 года этот человек попался на глаза инспекторам ГИБДД, и эти инспекторы проверили у него водительское удостоверение, документы на машину, а в ответ на требование предъявить полис получили ответ: ну так он в электронном виде. Инспекторы, вместо того, чтобы идти в том направлении, в каком их послали, ну, то есть в базу...
0: В интернет.
1: Да-да-да-да. В базу, как она называется, я и...
0: Неважно.
1: Короче, выписали этому Лопатину штраф на 500 рублей.
0: И господин Лопатин взял и дошел до Верховного суда. Я бы не называл это решение эпохальным. Дим, что в нем эпохального?
1: Смотри, все инстанции, предыдущие судебные инстанции, и, значит, и районный, и областной, и кассационный суд почему-то тупо игнорировали простой факт. ОСАГО у человека есть.
0: Да потому что
1: есть действующий полис.
0: Ты таких инстанций воспринимают такие разногласия однозначно.
1: Нет оснований не
0: доверять сотруднику полиции. Точка, все. Они даже не закапываются в эту проблему.
1: Окей, значит, Верховный суд включил режим справедливости и отменил эту штрафную квитанцию в 500 рублей. И за 500 рублей судебные инстанции разного уровня полтора года ковырялись в этой проблеме. Короче, 26 миллионов водителей в этот момент выдохнули, вроде как. А знаете что?
0: Ничего не поменялось.
1: Зря выдохнули. Потому что, простите, в правилах дорожного движения черным по белому написано, какие документы должен предъявить водитель на дороге. Водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО. Неважно, в электронном виде или в бумажном виде. Ну-ну. Он должен предъявить. В правилах так написано. Эти правила никто не переписывал, не отменял.
0: То есть у господина Лопатина, того водителя, которому выписали штраф 500 рублей, он должен был залезть в свой интернет на своем смартфоне и показать электронный ОСАГО. Правильно я понимаю?
1: Ага.
0: А почему тогда Верховный суд принял это решение?
1: А вот, не знаю, сложились так звезды. Свет от Венеры отразился в болотном газе.
2: Из человеколюбия.
1: Возможно. Так или иначе, смотрите, у нас непрецедентное право, вот, и суды могут трактовать постановление Верховного суда, могут вообще не замечать постановление Верховного суда.
2: Ну, в общем... Я бы на их месте замечал, вообще-то говоря.
1: Я понимаю, да, но ты не судья, Олег.
0: Ну, а чего сложного?
2: Я и не хочу быть судьей.
0: Олег, а ты возишь с собой ОСАГО бумажное?
2: Ну,
0: в бумажном
2: варианте? Да, ну... да, вот просто по умолчанию в документах лежит. Так сказать. Я вообще тут особой проблемы не вижу. Хотя, с другой стороны, я понимаю и того автовладельца, который дошел до Верховного суда, и решение Верховного суда. Это нормально. Главное, чтобы человек был застрахован. Вот и все. А там каким образом предъявлять, так сказать, в электронном или в бумажном?
0: Ну, видишь...
2: Или просто на словах сказать?
0: Когда я в апреле последний раз оформлял себе очередное ОСАГО и пришел распечатывать его на работу, вот кое-кто тут спрашивает, а зачем тебе это вообще нужно-то? Я говорю, так с интернетом иногда могут быть проблемы, только из-за этого.
2: Угу. То есть, сделай фотографию, боже мой. Сохрани в смартфоне.
0: А если он у тебя сядет, смартфон твой?
1: Да, если Земля налетит на небесную ось.
2: Вот именно. Астероид упадет.
0: Бумажка в бардачке. Надежнее.
1: Да, я понимаю. Еще один момент. Значит, в ПДД у нас черным по белому, я уже сказал, написано, что водитель обязан предъявить, в числе прочего, полис ОСАГО. В нормативных документах Министерства внутренних дел вообще никак не прописана процедура проверки электронного полиса. То есть инспектор ДПС на дороге, в поле, он не обязан лезть в интернет со служебного смартфона, с планшета. Он не обязан лезть в интернет, чтобы проверять этот полис. У него нет таких полномочий, они нигде не прописаны. Поэтому, ребята, в бардачке должна лежать бумажка.
0: Ну, либо фотография в смартфоне.
2: Хороший лозунг я придумал. Не можешь проверить, не берись.
1: О, боже.
2: Ну, так, слушай, кому нужно, что это проверяет? Это нужно инспектору? Ну, пусть и докапываются до истины.
0: Ну, в таком случае, зачем права возить, зачем вывозить СТС?
1: Вот человек докопался до истины, полтора года он ходил по судам и за 500 рублей.
0: Не за 500 рублей он ходил по судам. Ну, Дим, ну ты серьезно думаешь, что 500 рублей? Здесь принцип-то важен, а не 500...
2: Опять же, видишь, буква закона.
0: Точно, он добился, а мы об этом трещим уже битых 5 минут.
2: Абсолютно, на пустом месте, ну ничего.
1: Фига себе, пустой. У нас 90% всех полисов ОСАГО сейчас выписывают в электронном виде.
0: Ты в результате сам заключил, что ничего это решение не значит.
1: Ну,
0: все
1: да.
0: равно возите это с собой в каком-либо виде. Ну, возите.
1: Угу.
0: Ну, так и чего тогда?
2: Можно распечатать, можно наколку сделать на руке, номер страхового.
0: А, к сожалению, раз в год надо новое оформлять. Что ты будешь с этим
2: делать? Вот, а представляешь, как красиво, весь в наколках.
0: QR-коды этих ОСАГО.
2: Именно. Ну, QR-код-то мастер должен накалывать.
1: Простите,
0: там столько закорючек.
1: Сколько квадратный сантиметр татуировки стоит сейчас? 3000 рублей, 5000?
0: Извини, меня никогда это не интересовало. Всегда был против этого безобразия.
1: Да, полис ОСАГО будет дешевле. Нет, не будет дешевле. Ну, ладно. Так, сейчас прерываемся буквально на пару минут. Я Дмитрий Делинский.
0: Я Кирилл Манжула.
1: Олег Осипов вместе с нами из Москвы. Вернемся после рекламы.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: И еще немножко про ОСАГО. Не договорили в предыдущей четверти часа. У нас тут, я так понимаю, идет прогрев перед повышением стоимости полисов. Таким серьезным повышением. Значит, глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев объявил о том, что по итогам первой половины 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в среднем по стране 96,9%. Это критический уровень. Значит, система ОСАГО сейчас на грани убыточности. В некоторых регионах...
0: Плачу.
1: Эта грань уже перейдена.
0: Плачу.
2: Вот я, например, нисколько. А потом, это что, мало, что ли? Вот такой доход. Ну, допустим, 96,9% они выплачивают вместе с расходами на РВД, так называемые. Mm-hmm. То есть расходы на ведение дел. А прибыль в 3% это мало им?
0: Какие-то... Ну да, 3 получается. Ну,
2: 3,1%.
0: Да, 3,1,
2: это что,
0: да.
2: Мало, что ли? Это надо уже, так сказать, плачу.
0: А подожди, это чистая прибыль 3%?
1: Я не знаю, облагается она налогом, как она облагается налогом. Мне, в общем-то, с высокой колокольни на этом.
2: Ну вот я уже 10 раз об этом говорил. Не хотите, не выписывайте полисы ОСАГО. Господин Уфимцев.
0: Проблема вот в том, что... Миллион тысяч раз Дима тебе на это отвечал.
1: Это социальная функция государства. И условная Ингушетия, значит... где у них 265% убыток, то есть они в 2.5 раза больше выплачивают людям, чем собирают деньги.
0: Больше количество людей, которые ездят без ОСАГО в этой Ингушетии.
2: Вот именно. Не надо смешивать разные, так сказать, понятия, разные проблемы. Так мы никогда ни в чем не разберемся, ничего не решим. Надо наведите порядок в Ингушетии, и все будет в порядке, нормально.
0: В Приморье спорится. Тоже. В Карачаево-Черкесии.
2: Значит, надо навести порядок не только в Ингушетии, но и в Приморье. Ну, о чем речь? Это другое ведомство занимается этим делом. Вот и все дела.
0: А я согласен с Олегом, Бим. Ну, совершенно. Вот давайте, давайте мы наведем у порядок в Ингушетии, да. В Карачаево-Черкесии, в Приморье, да, в Мариэл, в Дагестане, в Камчатском крае, в Республике Саха, в Чеченской конечно. Республике, в Хабаровском крае и в Забайкальском крае, где вот эти цифры гигантские. Почему? Да потому что там не покупают ОСАГО. А те, кто покупает, то... естественно, заявляет убыток. Там меньшее количество, большое количество людей без ОСАГО.
2: Так. И тогда... вообще, вот если бы у меня была прибыль на вложенные 100 рублей, 3 рубля с каждой, я бы тоже, в общем-то, сказать, не особенно страдал. Олег, ну, при больших объемах.
1: Куда воду деваешь, в которой ты яйца варишь?
2: Я ее не пью, точно совершенно.
0: А ты куда деваешь? Это анекдот. Древний
1: еврейский. Нет, абсолютно не пошло. Анекдот, древний еврейский анекдот, я не умею рассказывать анекдот, поэтому сами где-нибудь почитайте в интернете. Смотрите, значит, по осени у нас вступает в силу новый справочник, по которому страховые компании рассчитывают стоимость компенсации по детальё. Этот справочник уже по новой методике Центробанка. И были прогнозы, что выплаты вырастут на 8-10%. И вот тогда вот вся эта система...
0: Сумма выплат вырастет.
1: Да, сумма выплат. Вот. Тогда вся эта система окажется в глубоком минусе. Вся система.
2: О, значит, надо менять правила игры, наверное.
0: Так, еще раз повторю.
2: Центробанк.
0: Пусть прежде всего порядок наводят с тем, чтобы все водители, выезжающие на дороги общего пользования, имели полис ОСАГО.
2: Слушай, несколько лет они говорили нам... подряд, так сказать, о том, что будут электронно проверять там как-то с камерами и так далее. Вот это что-то работает или нет? Или обещает, это просто так, бла-бла-бла было?
1: Обещают, что в середине осени камеры на ОСАГО включат.
2: Ну, так и пусть включают. В том числе в Дагестане, Ингушетии пусть включают. Ничего да,
1: а потом подарок может вручат, а может и вручат.
2: А может и вручат, совершенно согласен. Слушайте, я не хочу сочувствовать РСА. Вот ни на секунду. Вот нет понятно. У меня сочувствия к страховщикам.
1: Целиком и полностью поддерживаю, разделяю вашу точку зрения, дорогие мои коллеги. Но вангую, ребят, осенью нас ждет повышение тарифов.
2: Это да.
0: Это да, мы с тобой...
2: В любом случае. У нас обязательно будут повышенные тарифы, вне всякого сомнения. Думаю, что с октября.
1: Ладно.
2: А вы как думаете?
1: Понятия не имею. Вот честное слово. Но нас предупреждали.
2: Ну, так, да.
1: Мы предупреждаем. Короче говоря, стоимость полиса ОСАГО вырастет где-то уже осенью. Мне следующий полис покупать в феврале. В прошлый раз, когда я покупал, этот полис обошелся мне на 700 рублей дороже. Но это я еще за 500 рублей купил себе защиту от дурака. Ну так, на всякий
0: случай. А, ну так поэтому...
2: Как ловко устроился, видишь?
1: Ну да. Так, теперь давайте будем разбираться в том, как наше государство нас с вами защищает. Предвыборная жара тут пошла со страшной силой. В Госдуме созрел законопроект об отмене утильсбора до 2030 года. Значит, формулировка такая. Мы не будем говорить, кто это или нет, или стоит сказать, назвать тех людей, которые занимаются популизмом.
2: Ну, они вот, ради этого и говорили, чтобы ты назвал.
1: Это понятно. Но смотри,
0: так, давай так, не будем.
1: Хорошо. Вот,
0: все, кто захочет, посмотрят.
1: Хорошо.
0: Хотя, с другой стороны, это неправильно с точки зрения закона.
1: Проблема заключается в том, что, как эта фраза, не нужно делать глупых людей знаменитыми. Stop making stupid people famous.
0: Скажи мне, пожалуйста, но ведь мы хотим, чтобы утильсбор отменили.
2: Об этом мечтают все автомобилисты.
0: Да, безусловно. Но мы же все понимаем, что его не отменят.
2: И это тоже подозревают все автомобилисты.
0: Эти люди сказали то, что желают большая часть автомобилистов. Они это сказали.
1: За два месяца до выборов.
2: О чем мы говорили несколько лет уже, понимаешь?
0: Да, но мы не обличены властью законодательной.
2: Нет, они обличены. Но мы обличены словом.
1: Зато. Я ничего не буду говорить по поводу того, как вот этот заборчик, который наша страна построила на границе, повлиял на внутреннее производство. Ничего не буду говорить про 100 тысяч тенетов, которые без этого заборчика не появились бы на дорогах нашей страны.
0: А до этого заборчика что у нас производилось в стране?
1: Фольксвагены.
2: Да, и все плакали горькими слезами.
0: А еще, кроме этого, BMW, Mercedes, что еще?
1: Мазды.
0: Мазды,
2: Hyundai, Kia. Вообще смотреть тошно было.
0: Вообще, просто что это за зоопарк, как говорит Дима?
2: Ну, конечно. Другое дело сейчас. Ну, слушайте, на самом деле, вообще говоря, вот в сухом остатке предложение, конечно, здравое. Я его всеми силами поддерживаю, потому что надо разбираться. Но в чем там разбираться, я понять не могу, потому что уже все это ясно с самого начала было. Защищается, по сути дела, один наш автогигант, наше все
0: в Волге. Олег, окстись. Вот если бы не было утильсбора, у нас не было бы компании Дефиту со всеми автозаводами,
2: да, которые... Ничего подобного, друг мой. Вот ничего подобного, на самом деле. Утильсбор – это совершенно дополнительный налог, который, так сказать, выбивает
0: пользу под нас. Согласен. Это протекционизм. Потому что, Дима, это излишний протекционизм, излишний, который направлен не на то, чтобы поддерживать, не в том числе... А это единственный способ просто дополнительного дохода
2: для бюджета. Без утильсбора, так сказать, есть программа локализации и так далее. Утильсбор здесь совершенно ни при чем. И без утильсбора налоги в стоимости нового авто составляют 65%, между прочим. Плюс к этому прибавь утильсбор и забудь о покупке. Вот так вот рассуждают люди, которые хотят купить новый автомобиль. И, в общем, это совершенно... Это только для того, чтобы как-то поддержать то, что уже изжило себя. Если говорить...
0: Твои любимые тенеты были бы их так же бы
2: производить. Никуда бы они не делись, понимаешь?
0: Да, Дима, не криви физиономию.
2: Да, просто договорятся с Минпромторгом, как там баллы начислять, и все будет в порядке.
1: Так, насчет не было бы автомобилей, были бы автомобили. У нас тут есть циферки, спасибо господину Целикову из «Автостата». Более 1 000 000 праворуких машин ввезли в Россию с 2022 года. У нас объем продаж в год что-то порядка 1,5 миллиона, 1 200 000, 1 300 000, да?
0: Вот. А, секундочку, а новых или бэушных?
2: Нет, бэушных.
0: Да, везли, да. Чего? Бэушные.
1: Большая часть подержанных, ну, да, 90%.
0: А ты сейчас говоришь о рынке новых автомобилей, 1 300 000.
1: Это для нашего рынка новые машины. Понимаешь?
0: Они... А, понятно. То есть они попадают в ту статистику. Ага, окей.
2: Значит, нет, 1 000 000 это с января 2022-го. Так, ага. Понятно, да, это не за один год везено, а за 4 с лишним.
1: И 4,5. Значит, 98% автомобилей с правым расположением руля, ввезенных в нашу страну с 2022 года, имеют мощность двигателя меньше 160 лошадиных сил. Это прямые конкуренты АвтоВАЗа.
2: Ну и для чего?
0: Ты хочешь, чтобы мы из этого какой вывод сделали?
2: То есть надо запрещать с твоей точки зрения?
0: Я говорю о том, предлагать новый утильсбор.
1: Я говорю о том, что утильсбор в том виде, в котором он введен сейчас, это инструмент, с помощью которого государство заставляет иностранные автопроизводители, иностранных автопроизводителей приземляться на нашей стране.
0: Нет, это не защита АвтоВАЗа. Нет, это не защита АвтоВАЗа. Мы с тобой согласны. Но это не тот инструмент, из-за которого появляются новые производства автомобилей у нас в стране. Нет.
2: Это грабеж ради АвтоВАЗа, а не защита. Вот так между нами говорят.
0: Они бы все равно...
2: Это ему уже не поможет, понимаешь? Не поможет, если он будет заниматься старьем и не думать о будущем. Это уже факт медицинский.
1: Так, 30 секунд до конца этой четверти часа. Скажи мне, пожалуйста, сколько, по-твоему, должен стоить «Азимут»?
2: «Азимут» должен стоить 1 100 000.
0: Олег, ну слушай, ты...
1: А утильсбор отменят. Секундочку, да, 2030.
0: На этих депутатов из Госдумы. Ну, давай все-таки реально...
2: Я тоже разделяю их мнение. Действительно, так надо. Надо делать автомобили доступнее. Снижать налоговую нагрузку на предприятия, чтобы они работали.
0: Вкладывали в будущее. Вот, да. Ну, а реальная цифра в нашем рынке какова должна быть?
1: Сколько он будет стоить? Следующий вопрос. Но к нему мы вернемся уже через 5 минут. Ну, просто потому что реклама, новости на нас наступает. Я Дмитрий Делинский.
0: Я Кирилл Манжулов.
1: А и мы из Петербурга, Олег Осипов. Вместе с нами не из Москвы. Ну и так, на всякий случай, 8-967-200-97-02.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
8: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный корреспондент Александр Сладков о воздействии на противника новостей о продвижении России на фронте.
11: Я считаю, что это очень действенная воспитательная мера. Это очень больной удар по самолюбию. Простите за такой баден-баден самолюбивых украинцев. Ведь вы представляете, когда вы включаете радиоприемник, ну, я образно говорю, на кухне там, на Институтской улице проживая, и вдруг слышите, сегодня очередной населенный пункт перешел под контроль Российской Федерации. Сегодня 2 населенных пункта, сегодня 3. Ну ладно, это не приемники, может, они могут в альтернативных источниках, но это очень серьезно. Вы представляете, что они живут и понимают, территория тает и морщится, как шагреневая кожа. Вот и все. Это очень важный воспитательный процесс. А народ-то надо воспитывать, потому что они уже заблудились между фашизмом, национализмом, капитализмом, москаляконогильотизмом и все остальное.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы от фракции «Единая Россия» Юлия Ярышкина продолжает отвечать на вопросы жителей в своих социальных сетях. Одно из последних обращений касалось работ на площади Калинина. Горожане поинтересовались, почему возле памятного знака в честь 40-летия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков была демонтирована тротуарная плитка. Как сообщила Юлия Ярышкина, для уточнения информации она обратилась в управление жилищно-коммунального хозяйства. По данным ЖКХ, демонтаж плиточного покрытия связан с началом работ по благоустройству территории. На этом участке планируется провести озеленение и обустроить новый газон. В Великих Луках состоялись соревнования по пляжному волейболу в рамках городской спартакиады среди предприятий. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Беляков, который принял участие в открытии турнира. По словам депутата, спартакиада является уникальным проектом не только для Великих Лук, но и для всей Псковской области. Она объединяет трудовые коллективы предприятий, способствует развитию корпоративной культуры, а также укреплению командного духа и популяризации здорового образа жизни. В Великих Луках подходит к завершению благоустройство территории детского сада номер 5. В настоящее время завершается асфальтирование территории вокруг дошкольного учреждения. Эти работы являются одними из заключительных этапов комплексного обновления детского сада. Ранее в учреждении был завершен капремонт. Сейчас подрядная организация выполняет работы по внешнему благоустройству, чтобы к началу нового учебного года воспитанники пришли не только в обновленные помещения, но и на современную, безопасную и комфортную территорию.
14: О валютах.
13: Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек, юань 11,60.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Нет, все-таки наша власть не зря ест свой хлеб и получает свои повышенные зарплаты. Наша Госдума, во-первых, продлила гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года, а во-вторых, принят закон, который защищает нас с вами от китайских автопроизводителей.
0: Дима, о чем ты говоришь вообще? Предыдущую четверть ты кричал, что благодаря утильсбору у нас, понимаете ли, китайских автомобилей тут плодится с каждым годом все больше и больше, а тут совершенно иное.
1: Значит, смотри, вот завод в Шушарах на этой неделе поставил на конвейер Cherry Ariza 8 под маркой Тинет А8 или что-то в этом духе.
0: И что?
1: Значит, документация на эту машину, детальё, технологические карты, вот это все, оно в доступе у нас здесь, в нашей стране, поскольку эта машина собирается у нас в стране.
0: Прекрасно.
1: Возьми какой-нибудь Zikr 001, не дай бог, у тебя что-нибудь там сломается, ты приезжаешь в сервис, а он неофициальный, и там тебе говорят, чувак,
0: Дима, для того, чтобы позволь мне решать, машину. А позволь мне решать, если я хочу купить себе какой-либо Zikr или что бы то ни было, но я его буду чинить.
1: Здорово. Ты приезжаешь в сервис, тебе говорят, значит, мы не понимаем, что творится внутри вот этой железяки, потому что у нас нет технологических карт, у нас нет описаний, прекрасно. Ничего нет.
0: Ну, и что дальше?
1: Поэтому всю эту железяку мы тебе поменяем целиком.
0: Очень плохо, отвратительно. Ну, просто вот я... И что?
1: В то время как можно было поменять одну маленькую деталюшечку, которая вышла из строя.
0: Да, автомобиль, который уже давно перестал быть популярным во всех странах мира, только у нас в стране, если ты говоришь про Тинет.
1: Неважно. Значит, депутаты Госдумы...
0: Совершенно, ездите на старых машинах, зато вы все можете поменять.
1: Депутаты Госдумы приняли поправки в закон о защите прав потребителей, которые заставляют импортеров или автопроизводителей иностранных, я, кстати, не понял, кого они заставляют, делиться технической документации.
0: Ну, прекрасно. Так а почему ты говоришь, что тем самым они ставят некие барьеры для импорта автомобилей?
1: Нет, они не ставят некие барьеры для импорта автомобилей.
0: Но ты
1: они
0: так...
1: защищают с вами от китайских автопроизводителей, от их произвола.
0: Нет, да, они... Их обязывают. Они их обязывают раскрывать эти документы.
2: Ну, более того, это дорога с двусторонним движением. Я, кстати говоря, не заблуждался бы насчет Тенета. Нет документации общедоступной.
1: В смысле?
2: На Тенет. Ну, в прямом смысле.
1: Дима, во-первых... Официальные сервисы, в которых это все...
2: Это, слушайте, официальный сервис, да, именно в официальных сервисах. Речь идет о том, что каталоги в электронном, в бумажном виде и так далее должны существовать. Более того, эти же требования выдвигает к своим производителям и китайское правительство. Вот не надо на этот счет заблуждаться. То есть это такое двустороннее движение. Я надеюсь, что в этом будет наведен порядок. И мы сможем, наконец... Если купил на прошлой неделе китайский автомобиль, то починить его на следующий, чтобы там втулки и разъемы все соответствовали тому, что было неделю или месяц назад. Вот о чем идет речь. О каталогах. О том, что вот эти техкарты, как ты их называешь, и так далее, были доступны всем, а не только официальным дилерам.
0: Ну, это просто...
2: И доступны... Вот так, давайте... Просто два слова об этом законе. Во-первых, многое будет зависеть. Закон сам, слава богу, принят и подписан Советом Федерации, утвержден. Да? Но еще нужны подзаконные правительственные акты, которые бы разъясняли все нюансы. Что именно должно, в каком виде содержаться, кому быть доступно. Вот о чем идет речь. А вступит в силу он 1 марта будущего года. Да?
0: Вот ну, для того как раз время, чтобы правительство смогло эти подзаконные акты заработать.
2: Чтобы производители смогли, так сказать, как бы подготовиться к этому и перейти на
1: У меня форматы. Один вопрос в связи с этим законом. Я не понял. Официальные поставки через официальное представительство. Окей, сюда везут танки, они все обложены документами, в том числе и технической документацией. А неофициальные поставки по параллельному импорту, люди же продолжают вести сюда машины, которые официально в России не существуют.
0: Они признают те риски, которые берут на себя в этой ситуации.
2: Это, да, это совершенно... Слушай, тот, кто поставляет официально, продает, должен обеспечить каталоги. Вот и все. Ну, так, грубо говоря, да?
0: И что ты так волнуешься из-за этого? Ну, я имею в виду из-за параллельного импорта.
2: Вот что говорят. Во-первых, танк – это одна из немногих компаний. Во-первых, это премиум бренд. Во-вторых, они обеспечивают каталогами давно и на 10 лет. Вот надо это, так сказать, сказать, к чести будет сказано компании, да? То есть другой вопрос, что они с упорством, достойным лучшего применения, дают эти все исчерпывающие данные только своим официальным дилерам. А в законе, который принял Госдума, речь идет о том, чтобы эти данные были доступны всем. Ну, допустим, там, каким-то неавторизованным сервисом и так далее. И это правильно. Чтобы вы могли заказать просто какую-то одну запчасть где угодно, хоть на каком-нибудь маркетплейсе, понимаешь? По артикулу. Вот о чем
1: упаси идет речь. Вас, Господь.
2: Нет, не упаси.
1: Олег шутит.
2: Я не шучу. Это на самом деле нормальная практика. Почему никогда таких проблем не возникало ни с японскими, корейскими, американскими, европейскими, ни с какими машинами?
0: Потому что маркетплейсов в это время не было. Да он не про маркетплейс сейчас говорит. Если сделал, не придирайся, да.
2: Культура производства и культура продаж. И обязательства. Вот о чем идет речь. То есть, короче говоря, не просто продавать, впихнуть, так сказать, машину, а обеспечить ее беспроблемное существование на протяжении хотя бы 10 лет. Ну, я понимаю, что Rolls-Royce он на 50 лет может тебе гарантировать. Но хотя бы на 10. Ну, так мы привыкли. Это, конечно, идет вразрез с теми устремлениями, которыми занят там китайский маркетинг. 2-3 года, и все, меняйте машину, как пиджак. Вот о чем они, к чему они призывают. Но мы привыкли все-таки ездить долго. У нас машина...
1: Я понимаю. Да, другие пищевые привычки, другой способ потребления. Я на всякий случай напомню, тут цифры появились на прошлой неделе, если мне не изменяет память, срок владения китайской электричкой 1,5 года. Средний срок.
2: У них два, там... они говорят, там, да, 1,5-2 года. Да.
1: Это,
2: вот это совершенно непонятно. Это совершенно не нужно. Во-первых, утилизовать эти батареи значительно сложнее, чем ДВС.
1: Да, Олег, да, эти машины идут не в утиль, они идут на вторичку. Ну, просто потому что те люди, которые вписываются в блудняк с электрической машиной...
0: Ты понимаешь,
1: в
0: чем дело?
1: Китая, они покупают, Дима, гаджет. Гаджет устарел, подожди, появились новые технологии.
0: Подожди,
1: вопрос
0: подожди,
1: о том, насколько
0: подожди,
1: быстро все развивается.
0: Подожди, но давай представим, куда все эти машины будут дальше деваться? Вот два года смена. Ты представляешь, какое накопление идет? Гигантского количества вот этих вот электричек.
1: Сейчас вопрос Олегу. Олег, а ты на чем сейчас ездишь?
2: Я сейчас езжу на бензиновом хорошем автомобиле, который называется Чанган CS-35 Max. Я могу сказать, расскажу, если вы дадите
1: мне вопрос. Погоди, значит, там был плюс, а теперь Макс.
2: Да, это практически, это не один и тот же автомобиль. Вообще, вот дай ребятам возможность запутать потребителя, они это сделают. Я имею в виду китайских товарищей, да? То есть, конечно, там автомобиль по многим параметрам схож, но он длиннее, этот Макс, на 210 миллиметров.
1: Это же Макс.
2: Да, это же Макс, там же все понятно. И на 110 миллиметров, кстати говоря, длиннее колесная база, что добавляет комфорта.
0: Ощутимые,
2: да. Ну, еще что у него? Дефорсировали мотор полуторалитровый. Он в Китае развивает 187 сил, у нас 147.
0: Ничего себе разница.
1: Привет, Ательсбор.
2: Да, вот, кстати говоря, привет этому самому. Совершенно бессмысленное дело. Хотя, кстати, крутящий момент тот же самый остался. Сразу скажу, что он забавно себя ведет, поскольку только передний привод, во всяком случае, вот сейчас. Да, он, конечно, в пробуксовку уходит мгновенно, едва ты нажал на гашетку так посильнее. Со старта. Очень забавно смотрится. Но вообще машина, между прочим, резенькая. Все-таки время разгона... Я никогда в жизни таких данных не видел. Первый раз вижу официальные данные. Время разгона с 0 до 100 км в час 7,93 секунды. Как вам это значение?
0: 8 секунд звучит как-то не очень красиво. 7,93 звучит лучше.
2: 8 секунд звучит хорошо. Более того, она реально резвая машина. Особого смысла в переключениях, там есть режимы движения. Эко, спорт, комфорт. Там и так далее. У меня комфорт, и разницы никакой нет. Не стоит переключать. Потому что все равно она рвет когтями по асфальту, когда ты пришпориваешь ее. В общем, веселая машинка. Конечно, на руле при этом пусто, как в стакане ирландца, как один мой приятель писал. Но он действительно не очень информативный, но зато так с поворотом баранки, в общем, не ошибешься. Единственное, что меня напрягло, вот я когда садился, я еще, конечно, поезжу, присмотрюсь, особенно к расходу топлива, который меня сейчас радует. По паспорту он 7,8 на 100 километров, а у меня 7,3 получается. Я думаю, что это я такой стал, какой-то сверхдисциплинированный водитель? Или это просто так настроен автомобиль? В общем, посмотрю, приберусь. Но что меня напрягло, все-таки мне показался проем дверной не очень удачным. Маловато приходится сгибаться.
18: Я напомню, это 35-й Чинган, 35-я серия, это компакт-кроссоверы, это как Крета.
2: Слушай, ну как Крета? 4,5 метра, 4,540, если в миллиметрах.
0: Крета поменьше, по-моему. Длине.
2: Крета чуть поменьше, может быть, да. Это такой переросток компакт-класса, скажем так. Но вполне себе удобно. И, кстати говоря, очень неплохой и багажник, и все там есть. Такой практичный достаточно автомобиль. Но для молодых людей, которые не слишком придирчивы к удобству в салоне, да. Мне бы хотелось, чтобы длиннее подушка нижняя была у сиденья, хотя бы чуть-чуть, так сказать. Ну, вот такие какие-то вещи. Зато там есть клавиши горячие. И более того, я нашел под рулем пультик для управления боковыми зеркалами и возрадовался.
18: Возрадуемся и мы в связи с тем, что Олег Осипов прямо сейчас изучает Чинган CS-35 Макс.
0: Макс.
18: Здорово. Олегу, спасибо. Давай, хорошего дня.
0: Пока-пока.
2: Всем удачи, пока.
19: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
20: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
22: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
23: А знаете ли вы что? Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
25: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
18: 1 300 000 будет стоить рестайлинговая Нива. Ну так, по расчетам. Ну тут просто в связи с тем, что у нас на конвейер все-таки встал этот автомобиль с обновленным двигателем, с обновленной кузовней, там больше 300 новых деталей. Отдел маркетинга АвтоВАЗа объявил о том, что обновленная рестайлинговая Нива подорожает примерно так же, как подорожала Шнива в прошлом году. А это подорожание всего ничего, 80 000 рублей. С учетом того, что сейчас классическую Ниву 4х4 можно купить за 1 245 000, это без скидок. Ну вот и считаем, 300 000. Здрасте, еще раз.
0: Всем привет.
18: Кирилл Манжула.
0: Дима Делинский.
18: Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
26: Доброе утро, друзья.
19: «Форсаж дня».
18: Ну, в принципе, ничего удивительного в том, что Нива дорожает в связи с рестайлингом, нет. Ну, это, по большому счету, такой подарочек нам с вами на юбилей. 60 лет АвтоВАЗу. Игорь Маржарета только что отметил, собственно, вот этот праздник. Что там происходило в Тольятти, Игорь?
3: Ну, завод работал, самое главное. Завод работал. Кстати, знаете, ребята, у них там в столетии есть главный тост, который все произносят на празднике. Тост звучит так, за трубу. Речь идет о том, что если заводская труба дымит, ну, она уже давно не дымит, но это просто такой традиционный тип. Если заводская труба дымит, значит, завод работает, значит, работа есть, значит, все хорошо. Так вот, завод работал, совершенно нормальная смена. Просто во время пересменки на одном из конвейеров организовали торжественную церемонию. Приехало много больших начальников и из Москвы, и из Питера, и из Нижнего. В общем, соседних регионов все говорили замечательные речи, поздравляли завод. 60 лет он работает. Ну, 60 лет назад было подписано постановление ЦК КПСС Совмина о создании завода. А завод работает с 70-го года, вот уже 56 лет. И замечательно. За это время, между прочим, он останавливался всего в два раза, оба раза на два месяца. Последний раз это было после февраля 22 года. Вот. А так работает, выпускает продукцию. Оптимистичные вполне планы на этот год.
18: Прости, к планам вернемся чуть попозже. Скажи мне, пожалуйста, вот на этой церемонии дым в трубу запустили? Ну так, для красоты.
3: Нет, дым в трубу не запускали, но, в общем, дым такой был на сцене, так, там было подобие дыма, как положено, когда выезжала машина, которая вот первая выпущенная автомобиль уже с новым движком и со всеми новыми вещами замечательными. В частности, представляете, у него теперь, например, есть подушка безопасности водителя, там руль стоит от Гранты с подушкой встроенной, так что вот эти плюсы там наши гипотетические 80 тысяч, они не только на новый двигатель пришлись, но и на многие улучшения этого автомобиля, хотя как можно улучшить классическую конструкцию, созданную 50 лет назад?
18: Ну, например, в следующем году будем... кулису перенести, в конце концов, так, чтобы удобнее стало сидеть за рулем этой тачки, в конце концов.
3: Еще... А ее передвинули.
4: Еще и переключать передачи, собственно, было удобнее.
3: Ага. Да, их, значит, смотрите, рычаг передвинули удобнее по отношению к водителю. И теперь один рычаг включения пониженной передачи и полного привода, вот там один рычаг. Теперь было аж два, теперь он один, удобнее. И самое главное, с моей точки зрения, новый замок, он переместился удобнее справа теперь, и он единый ключ теперь для всех дверей и для замка зажигания. Представляете, какой прогресс?
18: Ага. Так, и теперь о планах. Оптимистичен господин Соколов?
3: Да, вполне оптимистичен, потому что в четвертом квартале нам запускают производство «Азимут». Несколько машин таких уже я видел на заводе. Они ходовые, уже даже с номерами. Это, видимо, предсерийные образцы.
4: Подожди, а мы знаем, что какой двигатель стоит в «Азимуте»?
3: Там два мотора, 1.6 и 1.8.
4: Это те, которые вот улучшенные?
3: Да, это которые улучшенные, которых еще нету официально в линейке. Они будут только с начала «Азимута», но они улучшенные, значит. И я не знаю, какие моторы стоят под капотами тех машин, которые возили высоких гостей. Ну, а в салон можно было уже заглянуть, он полноценный совершенно, посидеть даже в этом
4: салоне. Салон там нам уже показывали. Тут главный же вопрос был, какие там двигатели стоят. Скажи, а трансмиссия там двух видов? Это механика или вариатор?
3: Да, совершенно верно. Полноценный автомат нам обещают к 28-му году гидротрансформаторный, и к нему же будет 150-сильный мотор с турбонаддувом.
4: А речь идет об отечественном производстве? Или это китайцы, фактически, которые будут просто собираться у нас?
3: Ну, на первом этапе, я думаю, вот второй вариант. Ага. А потом производство перенесут полностью сюда, может, что-то бы изменят. Ну, естественно, это будет какой-то покупной лицензионный агрегат, ну, я так понимаю.
4: Слушай, подожди, «Азимут» появится на рынке у нас в сентябре, правильно я помню?
3: Нет, «Азимут» появится в конце года, я думаю, где-то в ноябре, скорее всего, даже в декабре.
4: А есть ли какие-то хотя бы слухи, ну, я имею в виду на заводе, о его стоимости?
3: Это тайна за семью печатями, никто не знает, сколько это будет стоить, я тоже не знаю. Я могу сказать, сколько он должен стоить, но это слова-слова.
4: Нет, с нашей точки зрения, сколько он должен стоить?
18: 2,5.
4: Нет, 2,5 это дорого.
3: 2,5 должна быть верхняя планка.
4: Это просто топчик-топчик. Мы же от минимума...
3: Да. А он должен стоить, условно говоря, от 1,9 до 2,5. Вот с моей точки зрения, тогда он зайдет. Потому что машина получилась интересная, красивая.
4: Но неужели Соколову никто не спросил, у Соколова хотя бы, а с вашей точки зрения, сколько он должен стоить? Ну, это же интересно.
3: Слушай, ну, я тоже много чего собирался спросить. К сожалению, изобилие гостей, пресс-подход отменили.
4: А, к телу не допустили, понятно. Я понял.
3: Но я подошел к Максиму Юрьевичу, пожал руку, поздравил, поскольку мы хорошо знакомы много лет. Вот, и пожелал успехов. Это я сделал, долг свой выполнил. Но спросить времени, к сожалению, и возможности не было. Прошу в следующий раз.
18: Так, насчет «Азимута» и грядущих успехов. Они к концу года собираются выкатить тестовый вариант полноприводного «Азимута» на 500 сил. Гибрид. Разгон до сотни за 5,7 секунды. Гибрид подключаемый. Запас хода 1100 километров на бензине-электричестве в общей сложности.
4: Это лабуда или действительно так?
3: Нет, работы над таким автомобилем идут. Насколько я знаю, показать нам его, естественно, не показывали. Ну вот посмотрим, к концу года покажут, это будет здорово. Хотя обычно, вот по традиции АвтоВАЗа, они все модели показывают в начале июня на питерском экономическом форуме. Но может в этом году сделать исключение.
18: Угу. Ну ладно, ждем. Это интересная версия Азимута, но она будет не в рынке. Вот по цене это слишком дорого. Это как аура. Я тут, кстати, увидел ауру живьем. В принципе, наверное, это красивая машина, но не за те деньги, за которые она продается.
3: Ну, видел я ауру, я, более того, ездил в качестве пассажира на ауре. Хорошо, много места, ножки есть вытянуть, вроде как все есть. Но кроме того, что ездил как пассажир, как водитель не ездил, хотя был тест-драйв, не попал я на него. Говорят, что все-таки слабоват вот этот нынешний 122-сильный мотор для более тяжелой машины. Но, видимо, вот новые моторы, которые пойдут на Азимут, перекочуют под капот и ауру.
18: Ну, окей. Так, а празднование 60-летия завершилось? Я правильно понимаю, все гости уже разъехались из Тольятти?
3: Да, отпраздновали все, пожали руки, пожелали удачи. Кто-то даже поднял бокал за славный юбилей. Но, в общем, завод работает. Работает, как и работал, круглые сутки буквально, выпуская каждые там 20 секунд, ну, 25 секунд новый автомобиль.
4: Главное, чтобы он кому-то был нужен.
3: Ты знаешь, все, что производится, оно и продается. Я помню времена, когда все площадки вокруг завода были заставлены машинами. Сейчас вот ездили по городу, нет, не стоит свободных машин, все уходит сразу дилерам, и все продается. Завод уже перестал давно работать в целях там дать какие-то показатели по валу. Он работает под конкретные заказы. Вот дилеры заказали столько машин, столько произвели.
18: А, кстати, а на чем ездит Тольятти?
3: Тольятти ездит на всем, в том числе и на марок много, но большинство машин, конечно, производства собственного. Я так понимаю, для работников завода есть серьезные какие-то скидки и кредиты, поэтому очень много грант, очень много вест. Классики практически нету, как ни странно, но, видимо, есть возможность у жителей Тольятти, который всегда был одним из самых автомобилизированных городов России. Поэтому классику, видимо, уже продали в другие регионы старую, а сейчас в основном все ездит на последних машинах последнего поколения. Ну, а сам Максим Юрьевич, говорят, пересел на минивэн производства АвтоВАЗа. Они же запустили новую марку СКМ. Бизнес-минивэн у него теперь отечественного производства.
4: Это после того хайпа, который подняли, когда увидели его в Мерседесе.
18: Тоже минивэн.
4: Да.
18: Ну ладно, в этом месте мы вынуждены прерваться в связи с тем, что время наше подошло к концу. Игорь Маржарет, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Мед, пиво пил, по усам текло, и, в общем, что-то осталось, да.
4: Как всегда, комплиментарно про «АвтоВАЗ».
3: Ну, в общем, всем хорошей дороги и берегите себя.
25: Программа «Мой автомобиль». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу. И исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
0: Просто космос. Реклама. Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал в страхе лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных

0: Каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Мираторг сообщил о крупных атаках на производственные активы компании в Брянской области. На одном из объектов после обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. Огонь охватил значительную площадь. На другом объекте осколочное ранение получил сотрудник охраны. А жителям Краснодара рекомендовали носить на улице маски и респираторы, чтобы защитить органы дыхания от последствий пожара. Это заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Гражданам советуют реже выходить на улицу, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, больше пить, отказаться от линз в пользу очков. В ночь на 22 июля беспилотники атаковали склад Wildberries в Краснодаре. По последним данным, пострадали 10 человек. Пожар тушат 105 спасателей, 40 единиц техники, а также вертолет. Кроме того, атаке подвергся склад маркетплейса в Ставропольском, Невинномысске. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
0: Об авиации.
1: Самолетам ограничили высоту подлета к Москве до 4900 метров. Росавиация также запретила транзитные полеты через зону столичных аэропортов. Ограничения продиктованы соображениями безопасности. Речь идет о снижении интенсивности полетов вокруг Москвы и ускоренной посадке в случае угрозы.
0: О золоте.
1: Специалисты Росгеологии в ходе разведки обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота – Федоровско-Кедровское. Оно располагается на границах Хакасии и Кемеровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Общие запасы золота месторождения составляют 28 тонн. Сейчас завершается разработка проектной документации на проведение работ в пределах участков месторождения. Начать их оценку планируют уже в этом году.
0: Обо всем.
1: Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных. При этом чаще всего берут с собой сумму от 1000 до 5000 рублей. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Еще 18% респондентов рассказали, что иногда у них есть с собой наличные, но чаще нет. А каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89,76, курс юаня 11 рублей и 61 копейка.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 22, днем до плюс 24, временами возможен дождь, в Петербурге до плюс 18, пасмурно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Курская фиаско и британский фаворит. Что ждет украинскую армию с приходом Дропатова? Очередной удар по ягодной логистике и чрезвычайный режим. Склады Wildberries получили удары от беспилотников. И удар по агропрому. Минраторг заявил о крупных атаках на производственные активы. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, кадровая чехарда, перестановки или что происходит прямо сейчас в Киеве? В украинском военном руководстве продолжаются масштабные чистки. Зеленский все-таки и, видимо, под нажимом улицы решился сменить военное командование. В отставку отправлен главком ВСУ. Близкий ему человек и, как отмечают местные наблюдатели, профессиональный военный, показавший успехи, Сырский и начальник генштаба Гнатов. Новым главкомом назначен Дропатый. очень говорящая во всех смыслах история. Сырский уже успел подвести итоги своей работы в Телеграме, заявив, что при нем в стране впервые, в остатках или там, где была Украина, в мире создали отдельно рот войск силы беспилотных систем, а армии перевели на корпусную структуру. Эксперты оценивают его наследство куда трезвее, напоминая про провал в Курской области. Именно

0: С этим багажом к управлению войсками приступает новый главком, которого в прессе уже открыто называют фаворитом британской короны. Разобраться во всем этом поможет нам военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Вглядываясь в пустые глаза Драпатова, что вы видите?
1: Ну, я вижу, прежде всего, фаворита не только британской короны, которая вручила в свое время представитель, который, или посол Великобритании, вручил Драпатому когда-то вот этот королевский меч. Но я вижу, прежде всего, конечно, в этом фаворита Зеленского. Потому что если внимательно просмотреть всю служебную биографию Драпатова, то можно совершенно очевидным образом обнаружить, что он очень смиренно и всегда выступал за поддержку линии президента. Я не хочу сказать, что Драпатый всегда был любимчиком президента, но, тем не менее, он держал его при ноге. Здесь достаточно вспомнить один факт очень интересный. Когда-то по приказу Драпатова на одном из полигонов было построено огромное количество народа для награждения. И вот когда несколько сот человек по приказу Драпатова были построены, а вместо орденов этим сотням людей прилетел российский «Искандер», полтора десятка сразу намертво, и человек 40 в тяжелом состоянии были вывезены в госпиталя. И тогда понтер Драпатый в своем телеграм-канале публично обратился к президенту, чтобы он его снял с должности, потому, видите ли, мучает совесть за такие серьезные людские потери. Да, это, пожалуй, первый главком вооруженных сил Украины, который уже через несколько минут после подписания указа президента в России попал под расследование, в розыск попал. А в розыск попал за те преступления, которые он сотворил, будучи командующей группировкой на Донецкой и Луганской земле, да и на Курской тоже. Ну что, ничего обычного не происходит. Фавориты придерживаются при ноге. Драпатый человек амбициозный, он даже однажды не постеснялся в кругу своих подчиненных сказать, что я все равно стану когда-то главкомом, он им стал, только я не знаю, счастье это продлится долго или нет. Тем не менее, суммируя вот эти все детали назначения Драпатова, действительно, я не могу не согласиться с тем, что это кризис, это кадровый кризис. Я бы даже назвал военно-политический кризис, который творится и в офисе президента, и в вооруженных силах Украины. Когда сменяются или отправляются в отставку фигуры такого масштаба, как Сырский, то вольно и невольно армия все-таки вздрагивает. Армия некоторое время находится, скажем так, в растерянном состоянии, ожидая, а что же будет дальше? О, уместный вопрос. А что изменится после прихода Драпатова на это полуторатысячекилометровом фронте? Я не думаю, что что-то радикально изменится. Потому что там, даже если бы пришел на пост главкома ВСУ какой-нибудь гений, такого крупного всемирного масштаба, он бы ничего быстро не изменил. Потому что очень плохие карты достали Драпатову. Российская армия наступает. На многих участках фронта позиции украинской армии трещат. Драпатый, в общем-то, человек образованный, училище, и академия и так далее. И немало повоевал, тут надо отдать ему должное, там кавалер многих-многих орденов, не раз получал досрочное офицерское, высшее офицерское звание. Но
0: Виктор
1: тем
0: Николаевич,
1: не менее,
0: то, что нельзя, что называется, выкинуть из песни. 9 мая 2014 года мы помним, как он давил жителей Мариуполя на своих БМП за то, что они были против Евромайдана и Бандеры. Мы помним 17-19 год, карательные операции в Донбассе, когда погибли более 150 человек. Все террористический нацистский почерк, он характерен, и с ним придется и дальше иметь дело, насколько мы понимаем.
1: Ему даже открытым текстом в виде обращения к из окопов офицеры и солдаты называли мясником. А уж депутат Верховной Рады Безуглая, по-моему, горло сорвала, требуя много раз отставки Драпатова именно за, прежде всего, за неоправданные крупные потери в вооруженных силах Украины. Ну, а мы уж этого действительно кровавого мясника будем помнить лихим, вспоминать лихим словом. Ну что, прогнозисты киевские говорят, что Драпаты – это ненадолго. Как только случится какой-нибудь облом на фронте, он будет отправлен Зеленским в отставку. Ну, правда, если Зеленский успеет сам к тому времени удержаться в кресле, потому что политическая борьба, адская политическая борьба разгорается с невиданной силой и в военных и политических структурах Украины. А тут еще вот уже и Залужный там показывает пальчиком на президентское кресло. А Залужный и Драпатый всегда были друзьями. Драпатый всегда поддерживал Залужного, и Зеленский это знает. Вот, может быть, вы знаете, и это тоже повлияет на скоротечную карьеру Драпатова. Но не будем гадать. Посмотрим, что получится.
0: Но есть нюанс, связанный с, ну, или вот такое проклятие Украины с тем, как был отстранен Янукович. Все, что происходило далее, имеет сугубо антизаконный, антиконституционный почерк. Значит, Драпатова назначить он не может, Зеленский. Назначить может Драпатова только новый министр обороны. Министра обороны тоже нет, потому что его должна назначить Рада. Рада ушла на пески и моря и придет когда-то там через месяц. Не очень понятно, да, что будет происходить в это время, и некоторые наблюдатели считают, что сейчас открылось хорошее окно возможностей, потому что пока Федоров и Сырский, который вступился за Федорова, насколько мы понимаем, наработали и собрали, да, ту структуру, которую собрали, эта структура как-то там работала, то сейчас вот новые лица будут пытаться угодить улице, как это делает Зеленский. И вот как раз для наших открывается хорошее окно. Вот так это или нет?
1: Ну, я, во-первых, внес бы принципиальную поправку.
0: Да.
1: На генеральские должности, на их перемещение все-таки влияет прежде всего президент. Кто назначает, тот и снимает. Своим указом Сырский, Зеленский снял Сырского, своим указом назначил и Драпатова. Но здесь есть один прелюбопытный момент, на который почему-то мало кто обращает внимание. Вот смотрите, сняли Федорова, да? В 11 городах Украины чуть ли не миллионные митинги с картонками в защиту Федорова. Что произошло? Человек полгода прослужил всего лишь на этой должности, и вдруг вся Украина почти что стала на дубы. А загадка очень простая. Когда пришел к власти Федоров, он перенацелил западные гигантские финансовые потоки на своих друзей-миллионеров и миллиардеров, ну, которым подписывал очень выгодные заказы, гособоронзаказы, и делал их баснословно богатыми. И вдруг бах, Федорова сняли, и малина закончилась. А эти богатенькие буратины расщедрились и, естественно, проплатили эти все самые картонки. Вот где загадка. Вот загадка вот этого поражающего наше воображение шабаша вот этого, который на улицах Киева и других городов происходит. Экономика, как говорил Маркс, когда вам непонятно, что происходит, напишите слово «экономика», вы уже наполовину угадали загадку.
0: Спасибо, ну, Виктор что, Николаевич. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Очередной удар по ягодной логистике и чрезвычайный режим. Украина вдарила дронами по складам в Вайлдберрис. Об этом через пару минут.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
3: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
4: Ура! Идем в атмосферу!
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-канала.
0: Итак, режим ЧС объявлен в Невинномысске, где экстренные службы отчаянно борются с пламенем на очередном складе Wildberries после очередного прилета очередных дронов неочередной Украины. Ночь на юге выдалась по-настоящему жаркой. В результате атак дронов на Краснодарский край 1 человек погиб, и еще 10 получили ранения. Огненная стихия синхронно охватила сразу 2 ключевых логистических гиганта крупной онлайн-сетевой площадки в Краснодаре и Невинномысске. Статистика удара безжалостна. 3 пострадавших в Краснодарском крае, еще 5 на Ставрополе. Основательница компании Татьяна Ким эмоционально отреагировала на ЧП, заявив, что команда, это цитата, «наши герои провели эвакуацию». Сам Краснодарский распределительный центр экстренно ушел на паузу, временно приостановив всю работу. Но мы помним, что совсем недавно удар был и по крупному складу здесь, в Подмосковье, который работал на столичный регион, на севере, северо-востоке Подмосковья, и тушили его довольно долго. Была информация о том, что склады этой компании ночью ставятся на паузу в целях безопасности, о чем тоже говорила Татьяна Ким, но некоторые из этого режима уже возвращаются. Ну, собственно, системность видна, бьют именно по этой компании сейчас, и можно ли что-то сделать. А пока с нами корреспондент радио «Комсомольская правда» в Краснодаре Михаил Полынцов. Михаил, приветствую.
7: Здравствуйте.
0: Как видны, насколько серьезно, так же вот прям как недавний удар здесь по столичному центру, то есть вот все точно сгорит, или есть шанс на то, что здание получится спасти, пожарные, насколько мы понимаем, прямо сейчас, да, заняты своей работой?
7: Да, насколько сейчас известно, пожар тушат 105 человек, в том числе сотрудники МЧС России, и привлечено к тушению 37 единиц техники, в том числе и вертолет, который тоже там на месте работает. Пока сложно сказать, получится ли полностью спасти здание, но в любом случае сотрудники на месте спасают как могут и какой-то товар наверняка, который там остался, и, конечно, само здание пытаются спасти, но пока сложно что-то сказать, но все усилия прилагают к тому, чтобы хотя бы частично здание сохранить.
0: Есть ли понимание о масштабах, то есть насколько большое здание, это комплекс зданий, или это какая-то одна такая классическая большая одноэтажная структура, да, как именно сработала та героическая эвакуация, о которой говорит руководство, что известно о состоянии пострадавших сейчас?
7: Ну, насколько известно, там сами сотрудники, они друг другу помогали, выводили друг друга из этого здания, бежали к ближайшим домам, которые находятся недалеко от комплекса. И что касается здания, то это комплекс, он сложно сказать, насколько он большой, потому что, признаюсь честно, официальной информации о том, какова площадь возгорания, ее нет, но все данные выясняются, и, возможно, в ближайшее время будет понимание, насколько пожар большой. Тут не хочется на самом деле особо драматизировать, потому что, да, пожар большой, но все могло быть намного хуже, и, повторюсь, сотрудники МЧС, сотрудники экстренных служб, они на месте, они занимаются все ликвидациями всех последствий.
0: Да, Михаил, могло быть и лучше, чего уж там, применительно к данной конкретной компании. Да, и такой нюанс, ну, пока официально мы не знаем, да, сколько дронов куда. Вы говорите, что это склад рядом с городом находится или на отдалении, потому что обычно, когда вот много дронов, да, к несчастью, какие-то могут упасть на соседние территории. Здесь, насколько я понимаю, попадание только вот по складам пока. Про это известно.
7: Ну, смотрите, склад находится в поселке Плодородном. Поселок Плодородный – это часть Краснодара. Он находится не так далеко от знаменитого парка облаков, парка Краснодар. Вот. И известно, что не только там зафиксированы перелеты. В самом Краснодаре под удар вот как раз попал складской комплекс. И пострадали, по последним данным, 10 человек. Оперативно прибыли на место происшествия медицинские службы. Трое находятся в тяжелом состоянии. Один человек в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в больнице и медучреждения города. На остальным шестерым оказали помощь амбулаторно на месте. Кроме того, под удар попали жилые дома. К счастью, тут обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения. Фрагменты дронов упали в жилой застройке Краснодара и в станице Динской, что тоже не так далеко от Краснодара находится.
0: Да, спасибо, Михаил, корреспондент радио «Комсомольская правда» в Краснодаре, Михаил Полынцов, вот об очередных ударах по Вайлдберрис. Но и не только, собственно, Киев, по каким объектам бьет Киев, видно совершенно наглядно. Логистические объекты, логистические крупные торговые объекты, пожалуйста, сельское хозяйство, агрохолдинг «Мираторг» сообщил о мощных атаках на свои производственные активы в Брянской области, в Брянщине, прямо в приграничье. Обстрел довольно серьезно повредил несколько производственных корпусов на одном из объектов, вызвав масштабный пожар, который охватил колоссальную площадь. На соседнем предприятии ситуация оказалась не менее серьезной. В результате прилета тяжелое осколочное ранение получил сотрудник охраны. С нами военный журналист Алексей Борзенко. Алексей Сергеевич, приветствуем вас.
8: Добрый день.
0: Хотел сказать, в бронежилете, да, вот реальность диктует нам, ну, раньше как было принято, что удары идут по военным объектам, да, мы помним, в старину были гласные и негласные, ну, вот, правила, законы, а теперь, собственно, вот хорошо бы иметь с собой, наверное, бронежилет, но как можно защитить, да, вот там склады или поля, что надо, все сетями затягивать?
8: Вы знаете, 2300 километров нашей общей границы – это гигантское расстояние, которое перекрыть 100% практически невозможно. У нас ПВО работает, ну вообще ПВО лучшее в мире, потому что обычно ПВО работает из режима 95%, а у нас 97-98%. Но, конечно, что-то пролетает. И вот эти болевые точки – режим Зеленского бьет, ищет какие-то новые болевые точки. Но представьте себе, да, что, ну, я перекладываю то, что происходит на Украине, на те 6 войн, на которых мне пришлось работать. Ну, вот я приведу вам пример той же самой Югославии, когда было 2 очень сильных болевых удара. Первый по нефтеперегонному заводу в Белграде, когда 3 недели горела нефть, и город был просто покрыт сажей, и удар по телевидению, который был. Ну, что нужно делать? Ну, я думаю, что нужно вгонять Украину в средние века, лишить ее электричества. То есть надо бить подстанции. Мы совершенно не применяем там графитовые бомбы, которые НАТО применяло в Югославии. Ну, когда там вот эта пыль...
0: Как бы... Ну, мы же не, они, да, в этом смысле.
8: Нет, это технические вопросы. Никто от этого не погибает. А когда вот графитовая пыль оседает в небе, да, касается проводов, все начинает искрить, как в хорошем фейерверке, и провода просто плавятся и опадают на землю. Ведь самое ценное сейчас, вот, самое популярное среди народа в Украине сейчас, это пауэрбэнки. Когда мы зимой и ранней весной очень сильно ударили по электростанциям, то практически лишили во многом 100% снабжения электричеством. А когда нет электричества, то при керосинках и не соберешь, особенно беспилотники. Вот. Второе. Я до сих пор не понимаю, почему Урсула фон дер Ляйен приезжает в Киев по железной дороге. Что трудно разнести эти 4-5 мостов, которые там есть, для того, чтобы вообще не двигалась железная дорога. Да, можно бить по тепловозам, но, извините меня, надо бить по мостам.
0: Алексей Сергеевич, ну, этим разговором 4 года про бить по мостам, да, но, значит, почему-то никак. Ну, вопрос же в другом. А как действовать по отношению к Украине? Версий много и много обсуждается. Но мы все время говорим о том, что на Украине, во-первых, работает весь Запад, весь блок НАТО, вся Европа, где находится производственные мощности.
8: Да.
0: А потом кажется, честно говоря, что даже если превратить всю Украину в дикое поле, убрав все достижения советских предков, да, которые уже неизвестно, как вообще могли это все построить, великое наследие. Все да. равно будут дроны оттуда лететь на склады Wildberries и Мираторг. Вот, ну, как бы, или мы должны под сетями жить все время, или, ну, или вы считаете, что что-что сделав с Украиной, это прекратится? А то я тут вы вот знаете, начал, да, ну, с доброго дня.
8: Нет, недобрый, конечно. Да, конечно, они будут обстреливать, конечно, будут беспилотники. Но я вот, понимаете, как, ну как скрыться от всего этого? Ну, скрыться невозможно. Нужно просто, чтобы население понимало вот ситуацию, и каким-то образом люди сами смотрели в небо, да, и пытались вот находить какие-то места, где можно скрыться, где можно закрыться. Потому что они применяют беспилотники, начиненные шрапнелью. То есть это специально заряды для того, чтобы уничтожать людей, ранить людей. Ну что сделать? Ну вот в частности, для того, чтобы понимали, как вообще можно скрыться при каком-то ударе, там, лечь на землю, элементарные да. вещи. Да,
0: спасибо большое, Алексей знают. Сергеевич, Алексей Борзенко,
6: военный журналист. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Треть жизни мы проводим во сне. Ночью очищается мозг, укрепляется иммунитет и нервная система. Без качественного сна невозможно быть здоровым. Если человек спит менее 6 часов, возрастает риск развития многих проблем с организмом, в том числе давлением. Сон – это связующее звено между здоровьем и болезнью, говорил Аристотель. И сегодня наука полностью это подтверждает. Наши биоритмы, как внутренние часы. Утром нужна энергия, вечером – глубокий сон. Европейские ученые создали двухфазный инновационный комплекс «Сомнус». Утренние капсулы способствуют поддержанию бодрости и хорошего настроения днем, а вечерние – здоровому и качественному сну. Специально для наших радиослушателей, которые готовы попробовать комплекс «Сомнус», звоните прямо сейчас, звездочка 125. Делайте первый заказ, и мы подарим одну упаковку совершенно бесплатно. Это наш подарок вам, чтобы начать путь к активному долголетию. Утренние капсулы комплекса «Сомнус» – это ваше доброе и бодрое утро, энергия и хорошее настроение. А вечерний – это ваш глубокий и безмятежный сон. Звоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте условия акции. Помните, здоровый сон – это основа здоровья, а «Сомнус» – ваш надежный помощник в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы от фракции «Единая Россия» Юлия Ярышкина продолжает отвечать на вопросы жителей в своих социальных сетях. Одно из последних обращений касалось работ на площади Калинина. Горожане поинтересовались, почему возле памятного знака в честь 40-летия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков была демонтирована тротуарная плитка. Как сообщила Юлия Ярышкина, для уточнения информации она обратилась в управление жилищно-коммунального хозяйства. По данным ЖКХ, демонтаж плиточного покрытия связан с началом работ по благоустройству территории. На этом участке планируется провести озеленение и обустроить новый газон. В Великих Луках состоялись соревнования по пляжному волейболу в рамках городской спартакиады среди предприятий. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Беляков, который принял участие в открытии турнира. По словам депутата, спартакиада является уникальным проектом не только для Великих Лук, но и для всей Псковской области. Она объединяет трудовые коллективы предприятий, способствует развитию корпоративной культуры, а также укреплению командного духа и популяризации здорового образа жизни. В Великих Луках подходит к завершению благоустройство территории детского сада номер 5. В настоящее время завершается асфальтирование территории вокруг дошкольного учреждения. Эти работы являются одними из заключительных этапов комплексного обновления детского сада. Ранее в учреждении был завершен капремонт. Сейчас подрядная организация выполняет работы по внешнему благоустройству, чтобы к началу нового учебного года воспитанники пришли не только в обновленное помещение, но и на современную, безопасную и комфортную территорию.
6: О валютах.
11: Доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 75 копеек, юань 11.60.
6: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 18 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Инфляция в телефоне. Сотовые компании дружно пошли на штурм наших кошельков. Информация о повышении тарифов появилась как на сайтах операторов, так и в рассылках неприятных абонентам. Мегафон с 26 июля задирает стоимость некоторых тарифных планов сразу на 14%. Билайн уже с 1 июля накинул 12%. Ну а с 28 под удар попадут и абоненты ВТБ Мобайл. Финансовые, конечно. ФАС уже делает грозные серьезные лица, эксперты разводят руками. Темпы роста абонентской платы рванули вверх так резво, что прошлогодние ценники теперь кажутся сказкой. Операторы оправдываются тем, что им жизненно необходимы миллиарды на закупку оборудования. Взамен, мол, ушедших зарубежных компаний приходится срочно ставить отечественные аналоги и латать трещащую по швам сетевую инфраструктуру. Почему мобильная связь стремительно превращается в роскошь, спросили у ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
14: В России последние 5 лет мы наблюдаем, к сожалению, недофинансирование телекома, потому что был популизм, когда ограничили рост цен. И ограничение ставилось по формуле «официальный уровень инфляции». Официальный уровень инфляции, он не учитывает стоимость оборудования, он не учитывает стоимость прокладки, стоимость работ, это оптика, это радиочасть. Так же, как и для широкополосного доступа, то есть домашних операторов, так и для мобильных операторов. В конце 2024 года впервые от этого правила отошли, потому что начали сыпаться сети, и неформально поставили предел 20% единоразово в течение года. Это означает, что мобильные операторы стали повышать цены, но в среднем повышение составляло от 12 до 15%. И оно единократно происходило в течение года для конкретного абонента. Это не значит, что поднимали цены на все тарифы. Как правило, повышение цен происходило тогда на тарифы, которые до 600 рублей. И предельное повышение для недорогих тарифов, которые такие есть на рынке, до 200 рублей составляли. Потом были ценовые войны из-за отключения мобильного интернета в регионах, и не только в регионах. И в конечном итоге у нас рынок стал разнонаправленным. Сегодня недофинансирование продолжается, цены повышаются, это нормально, но они повышаются не так сильно, как должны и могут. Поэтому телеком остается на голодном пайке. Если мы говорим о кризисе оперативной памяти, например, то стоимость оборудования, и неважно, это российские базовые станции, зарубежные, она фактически в конце 2026 года вырастет в 2 раза по сравнению со стоимостью, которая была 3 года назад, за сравнимые конфигурации. То есть это основа основ. Расходы операторов растут на глазах, и без повышения цен никак не обойтись. Понятно, что потребитель реагирует на это достаточно неприятным образом, но у нас выбор сегодня стоит очень простой. Остаться совсем без качественной связи, которая и так поломана и продолжает, к сожалению, ломаться, либо все-таки попытаться исправить эту ситуацию. Сегодня операторы настроены на то, что они хотят улучшать ситуацию, для этого нужны деньги. Деньги взять, кроме как от оказания услуг связи, мобильные операторы не могут никак. Основные доходы операторов, они все-таки приходят от оказания услуг мобильной связи, передачи данных, СМС, голосовых звонков и тому подобных вещей. И здесь мы сталкиваемся с тем, что негатив со стороны потребителя, он достаточно высок. Раздражает рост цен, раздражает то, что услуги оказываются зачастую не так качественно, как мы привыкли в прошлом. Но надо четко понимать, что это вот последние 5 лет недофинансирования отрасли привели к таким последствиям. И чтобы избежать этого в будущем, нам нужно сегодня инвестировать деньги. Качество будет меняться в лучшую сторону, если мы будем финансировать развитие. Финансировать развитие означает платить больше за связь, пусть даже сегодня она не такая качественная, как была когда-то.
0: Наши люди все чаще страхуют жилье от последствий атак беспилотников. Спрос на такие полисы заметно вырос. Страховщики оперативно перестроились, стали добавлять в полисы покрытие ущерба от падения обломков дронов, взрывной волны и работы систем ПВО. Наш Юрий Кораблев уже застраховал балкон на случай внезапного приземления дрона.
15: Страховые агенты фиксируют всплеск интереса россиян к полисам, покрывающим ущерб от атак беспилотников. Об этом пишут СМИ со ссылкой на игроков рынка. Спрос на них начал расти весной. Только за март страховые зафиксировали кратный рост спроса на подобные инструменты. Купить страховку на случай прилета БПЛА можно в большинстве компаний. Например, в одной из крупных страховых компаний, не будем ее озвучивать, предложение называется «Защита от дронов». Застраховать можно практически любую недвижимость. От квартиры и загородного дома до бани и гаража. Для примера, страховка дачи стоимостью 3 миллиона рублей обойдется в 3 тысячи рублей в год, а квартира за 15 миллионов рублей – 7,5 тысяч рублей за год. Максимальные выплаты составляют 15 миллионов рублей. Заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Парватов подтверждает интерес россиян к подобным страховым продуктам. Вот что он рассказал радио «Комсомольская правда».
16: У нас нет достоверной статистики, но очевидно, что такой всплеск есть к такого рода страхованию, потому что беспилотники сейчас долетают уже до Сибири и могут повредить. Падение беспилотников уже не стало чем-то экзотическим, поэтому да, рост спроса со стороны населения на эти услуги есть. Если беспилотник упадет, ну, например, на жилой дом, то страховой полис покроет стоимость восстановления жилого дома или полную стоимость жилого дома, если ремонт будет экономически нецелесообразен. Ограничение по страховой сумме есть, оно есть в любом договоре страхования. То есть, если мы говорим про загородные дома, страховая сумма должна соответствовать или, во всяком случае, быть не выше стоимости восстановления жилого дома. Если мы говорим про квартиру на квартирном доме, то страховая сумма находится в пределах рыночной стоимости этой квартиры.
15: Перед тем, как выплатить компенсацию пострадавшему в страховой компании, обязательно потребуют предъявить доказательства, что жилище получило повреждения именно из-за БПЛА. В частности, могут потребоваться справки из МВД или МЧС, которые должны зафиксировать факт террористической атаки. Кроме того, большинство страховщиков практикует выезд на место происшествия эксперта, который должен оценить масштаб ущерба. При этом, предупреждают эксперты, наличие полиса и подтверждающих документов – еще не гарантирует, что в случае прилета беспилотника страховка будет выплачена. Отказать, например, могут, если дача или сарай были повреждены ударной волной или падением сухого дерева с соседнего участка. Любая страховая компания стремится минимизировать свои расходы, поэтому рекомендация – тщательно изучить в правилах страхования раздел, где перечислен список ситуаций, в которых страховка не будет действовать, а также прописать в договоре, какие точно доказательства будет необходимо предоставить в случае, если недвижимость пострадала от дрона. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Российские регионы накрыла тишина, от которой у ученых волосы встают дыбом. В Челябинской области и Красноярском крае фиксируется массовая гибель пчел. Предварительный диагноз суров и банален. Сельхозполя залили убойными химикатами, которые бьют прямо по нервной системе насекомых, устраивая им химический геноцид. Эксперты уже без истерики, но прямо называют происходящее локальной экологической катастрофой. Наша Виталия Осипова прямо сейчас бегает с очком по полям, пытаясь спасти, погладить и успокоить уцелевших полосатых тружеников.
17: Массовая гибель пчел зафиксирована за последние дни в Челябинской области и Красноярском крае. Эксперты оценивают масштабы случившегося в десятки миллионов особей. В пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили получение жалоб на гибель пчел. Специалисты ведомства выезжали на место происшествия, отобраны пробы для анализов, проводятся лабораторные исследования. Экспертов интересует наличие пестицидов в почве, что могло стать причиной отравления пчел. Всего от пострадавших владельцев ведомство поступило несколько десятков заявлений с жалобами. Кандидат биологических наук, апиолог, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова РАН Дмитрий Богуславский подтвердил, что массовый мор пчел обычно становится следствием применения пестицидов на полях без предупреждения пчеловодов. Ученый уточнил, что в наши дни используются высокотоксичные агрохимикаты. Эти вещества воздействуют на нервную систему насекомых и вызывают их массовую гибель. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
18: Типичный химический токсикоз, как говорят ученые. К сожалению, вот фермеры обработали, не предупреждая пчеловодов, хотя по закону должны не ранее, чем за 10 дней, не позже, чем за 5 дней до обработки полей, предупредить пчеловодов о предстоящей обработке. Обрабатывали инсектицидами первого-второго класса, опасными не только, кстати, для пчел, но и для человека. Погибло, вот пишут, 50 миллионов пчел, это где-то, ну, около 1000 пчелосемей получается. Это очень много, к сожалению, это катастрофа. Учитывая учитывая, что их очень мало осталось у нас.
17: Ущерб еще предстоит оценить, но в среднем одна пчелосемья дает около 30 килограммов меда в год. Так что потери в Красноярском крае могут достичь нескольких десятков тонн продукции. Помимо этого, гибель пчел – это большой урон экологии, говорит Дмитрий Богуславский.
18: Пчелы практически остались единственными опылителями во многих местах из-за резкого сокращения диких опылителей. Очень мало теперь и шмелей, и одиночных пчел. И поэтому, когда у нас выбывают опылители из биосферы, мы получаем просто экологическое бедствие. У нас вот вся цепочка, вплоть там до птиц, зверей, страдает, погибает. Вот растения погибают. Ну, это, сами понимаете, все очень тяжело и сложно.
17: При этом эксперт признал, что коллапс пчелиных семей фиксируется не только в нашей стране. С этим столкнулись полсотни государств. В частности, в Китае ситуация не лучше. Об исчезновении пчел говорят и там. Например, в провинции Сычуань их популяция сократилась на 80% из-за пестицидов. Урожайность культур упала на 40% и более. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
19: Реклама. Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
20: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
21: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
22: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скручивайте. Волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
23: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я ее ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в самое сердце Кубани, в город, который является географическим центром Краснодарского края. Сюда едут за вкусом, за историей и за тишиной, и за сказкой. Знакомьтесь, это Кореновск. Этот уютный город расположен на равнинной части Кубанско-Приазовской низменности, на берегах реки Бессужик-Левый. Лучшее время для семейного визита с мая по октябрь. Весна здесь ранняя и теплая, все цветет и благоухает. Летом солнечно и сухо, но благодаря равнинному рельефу и близости рек нет изнуряющей духоты. Осень – настоящее золото. Бабье лето часто длится до середины октября. Экология – сильная сторона Кореновска. Чистый воздух, зеленые зоны, близость к реке. В городе поддерживается порядок и чистота. История Кореновска началась в 1794 году. Тогда на сборе черноморских казаков состоялась жеребьевка, и одному из куреней военно-административных единиц Запорожской сечи досталось место на берегу реки Левый Бессужик. Переселенцы заложили здесь свое новое поселение и назвали его Кореновским куренем. Откуда взялось название? Долгое время считалось, что Кореновск произошло от казачьего слова «курень». Но архивариусы настаивают на другой версии. Кореневский курень получил название от населенного пункта Кореневка в Житомирской области. Впрочем, точных доказательств нет, и в этом есть своя прелесть. Город хранит тайну своего имени. В 1888 году через станицу прошла железнодорожная линия. Это изменило все. Хлынул поток переселенцев, станица начала расти и богатеть. В 1961 году станицу Кореновскую преобразовали в город. Что, уже интересно? Тогда давайте продолжим знакомство с главной жемчужиной Кореновска – парка «Сад грез». Он расположен прямо на въезде в город. Создатели парка – Лидия Шарапова и Анатолий Гринев – приехали сюда из сурового Ханты-Мансийского округа. Они увидели в этих плодородных землях возможность создать нечто особенное. И в 2011 году парк открыл свои двери. «Сад грез» – это настоящий сказочный уголок. Здесь есть свой собственный замок в средневековом стиле, увитый плющом, словно сошедший со страниц старинных легенд. А у входа его охраняют рыцари, реалистичные статуи, которые добавляют месту атмосферу таинственности. Туристы, случайно замечающие этот замок с дороги, часто делают остановку, чтобы сфотографироваться. В парке можно встретить павлинов и других редких птиц. Для гостей оборудованы уютные беседки и столики, где приятно отдохнуть, наслаждаясь тишиной и красотой. А еще здесь разбиты благоухающие фруктовые сады. После «Сада грез» отправляйтесь на набережную реки Левый Бейсужик. Это самое посещаемое место в городе. Здесь всегда кипит жизнь. Семьи с детьми, влюбленные пары и компании друзей с удовольствием проводят время, наслаждаясь живописными видами. А вот что о Кореновске говорит Ксения Терещенко.
1: Мы с сыном обожаем нашу набережную. Летом здесь прохладно, дует ветерок с реки. Дети бегают по дорожкам. Я сижу на скамейке с книжкой. И время летит незаметно. А вечером включаются фонари, и набережная становится совсем волшебной. Для нас это любимое место для прогулок и отдыха.
23: Спасибо, Ксения, но, насколько я знаю, в Кореновске есть и другие зеленые зоны. Парк культуры и отдыха. Здесь летом и осенью проходят ярмарки, фестивали и концерты под открытым небом. А на Аллее Славы, основанной в 1995 году, установлено 6 бюстов героев Советского Союза, прославленных жителей Кореновска и храбрых защитников Родины. Еще одна сторона города – мистическая. Кореновский район хранит множество тайн. Как я уже рассказывала, в 1888 году через станицу шла железная дорога. Рассказывают, что однажды поезд, который следовал на станцию, внезапно исчез вместе с пассажирами. Говорят, если пройти вдоль пути в лунную полночь, можно услышать стук колес и шум паровоза, который приближается, но никогда не появляется. А если подойти слишком близко к рельсам, можно почувствовать холодный ветер, будто поезд пролетел мимо, оставляя за собой стремительное дуновение паники. Еще в Кореновском районе есть несколько исчезнувших населенных пунктов, ликвидированных хуторов и поселков. В общем, если вы любите пощекотать себе нервы, можете отправиться по окрестностям Кореновска на ночную экскурсию. Но днем это место, несомненно, не пугает, а радует своими удивительными пейзажами и историями. Есть в Кореновске достопримечательность с интересным названием – Баронный, Барончиков или даже Баронный мост. Возведен он давно, еще до революции, 1917 года. Краеведы выяснили, что мост построил купец Макар Баронов, происходивший из черкесских армян. Не факт, что он жил в Кореновске, но он сюда регулярно наведывался. Именно для удобства поставщиков зерна купец возвел этот добротный мост. Кстати, на Баронном мосту есть одна странная деталь. Местные старожилы показывают на перилах отпечаток, который называют чертовой лапой. Говорят, нечистая сила оставила свой след, когда мост строили. К тому же Кореновск – город с богатой духовной историей. Узнать больше вы можете в Кореновском историко-краеведческом музее. Он расположен в старинном здании 1910 года. Его история началась еще до революции благодаря зажиточному купцу Арутюнову. В музее три зала. Первый – диорама, который дает представление о том, как выглядело казачье подворье более 200 лет назад. Можно увидеть малую и великую хату казаков и познакомиться со старинными предметами быта. Еще один духовный оплот – это храм святого равноапостольного князя Владимира, открытый в 2005 году. Поражает скоростью строительства. Оно длилось всего 2 года. Есть в Кореновске и церковь святых новомучеников и исповедников кубанских. Величественный белокаменный пятиглавый храм, который выполнен в старорусском стиле. Он построен и освящен в 2011 году. Но чаще всего туристов сюда привлекает женский Свято-Успенский епархиальный монастырь 1911 года. В 1992 1962 году он был возрожден, и сегодня это одна из главных духовных точек притяжения. Он открыт для посетителей и находится близко к центру города. А теперь давайте послушаем коренного жителя Руслана.
2: Я всю жизнь как бы живу в Кореновске, и можно сказать, что данный город всегда можно открыть для себя как-то по-новому, узнать что-то новое. К примеру, взять те же самые храмы, которые расположены у нас в городе. Это, можно сказать, не просто красивые здания, а если поспрашивать у местных зодчих, так скажем, у стариков, за каждым храмом всегда стоит какая-то своя отдельная история, вера и люди. Также помимо этого у нас имеется такая достопримечательность, как краеведческий музей Кореновский. Туда уже не раз водил племянников, крестниц, крестных. Вот. Потому что в данном заведении, допустим, можно узнать ту же самую историю города, которую, ну, к сожалению, не захватывает наша школьная программа. И очень много старинных вещей в нем хранится. Довольно интересные и познавательные описания к ним проводятся, и дети всегда заинтересованы, приходят с желанием, с интересами, смотрят, изучают историю собственного города. Поэтому можно сказать, что для нас, жителей Кореновска, это как бы не просто достопримечательности, а можно назвать в своем роде душой.
23: Спасибо, Руслан. Да, кореновцы – люди с большой душой. Этот небольшой город подарил стране немало талантов. Возьмем, к примеру, Александра Маршала. Настоящая фамилия – Меньков. Рок-музыкант, бас-гитарист, певец, композитор, заслуженный артист Российской Федерации. Он родился в Кореновске в 1957 году в семье летчика-инструктора. Известен как участник группы «Парк Горького». Или Виктор Гаврилович Захарченко, руководитель кубанского казачьего хора. Его именем названа детская школа искусств в Кореновске. На здании школы установлен памятный барельеф, а его коллектив известен по всему миру. Еще один местный житель – Герасим Кучерявый, герой Советского Союза. Также Кореновск упоминается в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон». Главный герой Григорий Мелехов находился в станице во время эвакуации в начале 1920 года, где по сюжету заболел тифом. Кстати, для любителей истории в Кореновском районе разработали специальный туристический маршрут. Его автор – член Русского географического общества Анна Соколова. Этот маршрут начинается с обзорной экскурсии по Кореновску, включает посещение памятников, этнокомплексов и музеев. В Краснодарском крае вообще разработано больше десятка туристических маршрутов по местам воинской славы. Для любителей активного отдыха, прогулки по лугам, выезды в степную зону с наблюдением за птицами и дикой природой. На велосипеде или пешком можно отправиться к живописным водоемам и заповедным зонам. Вокруг города бескрайняя кубанская степь с холмистыми просторами. И, конечно, Кореновск прекрасно подходит для спокойного отдыха с детьми. В парке культуры есть специальная зона для купания и игровая площадка с горками и качелями под навесом. Вход в воду пологий. Это безопасно даже для малышей. А рядом с парком место для активного отдыха с теннисным кортом, баскетбольной площадкой, уличными тренажерами и игровой зоной для детей. И не забудьте про местный десерт. Кореновск – столица кубанского пломбира. Мороженое здесь производят по старинным рецептам. И это визитная карточка города. Теперь рассказываю, как добраться в этот пломбирный рай. Кореновск расположен в 64 километрах от Краснодара на федеральной автомагистрали. Можно доехать сюда на поезде. Через город проходит железнодорожная линия. На автомобиле по трассе М4. Прямо на въезде в город вы увидите парк «Сад грез». На автобусе рейсы из Краснодара и других городов края. Кореновск – это не просто точка на карте. Это город, где казачья история встречается с современностью, где сказочный замок соседствует с мистическими легендами, а целебный воздух степей и тишина набережной лечат уставшую душу. Сюда приезжают за вкусом знаменитого пломбира, за историей купеческих особняков и казачьих куреней,